0: Омега. Больше музыки, больше открытий, больше приятных воспоминаний.
1: Все на одной волне. Радио Омега.

Радио Омега. Золотые хиты вне времени. Все на одной волне. 106.9 FM. Радио Омега.

0: 96.9 FM. В Тольятти 5 часов.
1: СМИ «Радио Омега». Зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Самарской области. Регистрационный номер серии L номер 263-00-936 от 23 мая 2018 года.
2: Для слушателей старше 12 лет.

0: Омега. Вся палитра любимых мелодий на одной волне.
1: 106.9 FM. Радио Омега.

Омега. Золотые хиты вне времени. Все на одной волне. 106.9 FM. Радио

0: 106.9 FM. В Тольятти 6 часов.
1: СМИ «Радио Омега». Зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Самарской области. Регистрационный номер серии L номер 263-00-936 от 23 мая 2018 года.
2: Для слушателей старше 12 лет.

0: Реклама. Милюков поможет избавиться от долгов. Милюков поможет избавиться от долгов. Помощь в процедурах банкротств граждан. Телефон в Тольятти 71-24-44.
1: Адвокат Милюков Андрей Анатольевич. Оказание квалифицированной юридической помощи в процедурах банкротства граждан. Регистрационный номер 63-2507. Адвокатский кабинет 1038.
2: Телефон рекламной службы 510-210.
3: Радио Омега. Тольятти 106.9 FM. Радио Омега.

0: Омега.
1: Если нравится музыка радио Омега, добавьте нас в избранное и будем вместе.
0: Радио Омега.

Радио Омега. Золотые хиты вне времени. Все на одной волне. 106.9 FM. Радио Омега.

0: не радио «Омега». Зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Самарской области. Регистрационный номер серии L номер 263-00-936 от 23 мая 2018 года.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Радио «Омега» 106.9 FM, в Тольятти 7.02, температура плюс 17, днем ожидается 28-30 градусов, без осадков. С новостями на радио «Омега» Руслан Химчак.
3: Здравствуйте. Суд Египта принял решение об освобождении туриста из Самары, которого задержали за прикосновение к мусульманке. Об этом сообщает агентство РИА со ссылкой на адвоката россиянина. На заседании во вторник суд оправдал Сергея Миронова по основным пунктам обвинения, но назначил ему штраф около $200. Однако прокуратура провинции Южный Синай подала апелляцию на это решение. И на состоявшемся повторном заседании размер залога был увеличен в два раза до $400. Напомню, по данным СМИ, полиция задержала Самарца в начале августа в пятизвездочном отеле в Шарм-эль-Шейхе в первый день отпуска. Поводом послужило заявление египтянки, которая заявила, что россиянин якобы упал на нее во время развлекательной программы, будучи пьяным. Сам турист утверждает, что случайно задел местную жительницу, когда танцевал. Муж египтянки требовал от россиянина $10 000 за урегулирование конфликта. Позже он вызвал полицию, которая забрала самарца в участок. В Самарской области продлены лимиты на продажу топлива на АЗС. Ограничения до 40 литров бензина и до 100 литров дизеля на машину будут действовать до конца августа. При этом вводится небольшое послабление. Разрешено продавать в канистры не более 10 литров горючего в одни руки. Однако в сумме все равно нельзя взять больше установленного лимита. Водитель может залить в бак машины 30 литров бензина, в канистру еще 10 литров, либо все 40 литров только в бак. Автосервисы в России активно ищут желающих подработать. Частичную занятость в этой сфере начали предлагать на 60% чаще. Среднее вознаграждение достигает 55 тысяч рублей в месяц. Наиболее высокий уровень оплаты зафиксирован у автослесарей, в среднем 115 тысяч рублей. Среди регионов активнее всего подработку в автосервисах предлагали в Приволжском округе. Жаркая погода задержится в Самарской области на несколько дней. На сегодня придется ее пик. Воздух прогреется до плюс 32 градусов, осадков не ожидается. С четверга начнутся дожди, дневные температуры до конца выходных будут колебаться в диапазоне от 26 до 28 градусов тепла. Немецкий танк «Пантера» обнаружили под землей в Казанском национальном исследовательском университете. Как сообщили на сайте представители вуза, техника времен Великой Отечественной действительно была закопана. Трофей ученые использовали как бронеяму. В ней прятались во время испытаний научных разработок. Спустя несколько лет вуз построил новую опытную станцию, спуск к танку засыпали и построили сверху здание склада. На момент находки историю считали легендой, поскольку никто уже не помнил, где закопали танк. Доллар на сегодня 85 рублей 16 копеек. Евро 98 рублей и 73 копейки.
2: На радио «Омега» прогноз погоды. В Тольятти плюс 18. Днем будет ясно без осадков. Ветер южный 1,6 метров в секунду. Температура плюс 28,30.
4: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
1: Радио «Омега».

0: Радио Омега 106.9 FM. Это еще один отличный день. С вами Михаил Соколов. На часах 7.10. Температура в Тольятти плюс 18. Сегодня среда, 19 августа. Что на этот день наколдовали астрологи, расскажем через 5 минут на Радио Омега.
1: Реклама. Нужна сантехника? Вам в Баумаркет. Весь август сантехника бренда Акведуто со скидкой 20%. Коммунальная 36 и Мира 62. Баумаркет. Ваш помощник в ремонте. Подробности акции в магазине. 26-й год.
2: Одна пицца хорошо, две здорово, а три еще и выгодно. Комбо из трех пицц в Додо. Для друзей, семьи и просто приятных моментов вместе. Выбирайте, как вам вкусно.
3: ВУ Тольятти. ОГРН 115-631-304-46-23. Самара, Алексей Толстого, 122-27.
4: Сколько тебе лет?
5: Три.
4: А сколько будет? Один плюс один.
5: Три.
4: Что три?
6: Гортензий будет три при покупке двух.
1: Весь август в питомнике «Ёлы-палы» при покупке двух гортензий третья в подарок.
4: «Ёлы-палы». Вот это арифметика.
5: Три.
1: «Ёлы-палы». Фермерская 14А.
7: Телефон рекламной службы 510-210.
8: Радио «Омега».

0: 106.9 FM, это радио Омега. Доброе утро, 7 часов 15 минут, температура в Тольятти плюс 18. На радио Омега появляется Анна Романова.
1: Астрологический прогноз.
2: Доброе утро. Веном, никакие встречи не принесут ничего хорошего. Разговоров на серьезные темы лучше не вести. Тельцы, не упускайте возможности завести новые знакомства. Они будут полезными, хотя, возможно, не вполне гладкими. Близнецы, держите при себе свое мнение о людях. Даже если оно справедливо, не стоит высказывать его вслух. Раки, мощный день. Не поддавайтесь своим привычным страхам и сомнениям. У вас есть все шансы все изменить. Львы, старайтесь решать конфликты мирным путем. Потери от открытого противостояния могут оказаться невосполнимыми. Девы, могут появиться неприятности из-за халатного отношения к какой-то части работы. Будьте готовы к выговору. Весы, эмоциональный день. Лучше отказаться от общения с людьми, которые вам не нравятся или которые вызывают агрессию. Скорпионы, вы найдете человека, который вам поможет. Дела быстро пойдут вперед. Стрельцы. День принятия сложного, но необходимого решения. Возможно, лучше будет ограничиться полумерами. Козероги. День придется посвятить домашним делам. К вечеру вы можете потерять много сил. Водолеи. Возможно, все не так хорошо, как вам хотелось бы, но, с другой стороны, все не так уж и плохо, и вы в этом убедитесь. Рыбы. Вы сделаете все, что хотели, но сил у вас после этого не будет.
3: Тольятти. 106.9 FM. Радио Омега.

0: Радио Омега. Просыпаемся под звуки любимых песен на 106.9 FM и онлайн 106.9fm.ru. В Тольятти 7.20, температура плюс 18. На Радио Омега к нам присоединяется Катя Григорьева.
1: Новости со всего света.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: Собаки способны детально распознавать нюансы человеческой мимики. То, что давно известно многим из нас, подтвердили ученые из Венского университета. Для этого пришлось научить 12 псов неподвижно лежать внутри томографа МРТ. Животным показывали фотографии незнакомых людей с разными выражениями лица, счастливыми, грустными, испуганными, сердитыми. Выяснилось, что человеческая улыбка активирует в мозге собаки ту же зону вознаграждения, которая вспыхивает при виде лакомства. При анализе негативных эмоций обнаружилось, что собакам тяжело отличить сердитое лицо от печального. Однако выражение страха их мозг считывает мгновенно. Биологи объясняют это тем, что за тысячелетия одомашнивания собакам стало жизненно важно понимать, когда человеку угрожает опасность. Это первый случай, когда сходство эмоционального восприятия обусловлено не общим предком, как у людей и приматов, а результатом долгого совместного проживания двух совершенно разных видов.
4: Реклама. 5-5.

0: 555-555-555.
1: Чтобы расти здоровыми, нужно пить много воды и целый миллион капелек.
2: Да, я тоже пью воду миллион капелек.
3: Мама говорит, что с ней мы растем сильными.
4: Ваши дети растут и познают мир. Познакомьте их с качественной артезианской водой миллион капелек, источником живительной силы и энергии вашей семьи. Звоните 700-007. ООО «Сияние». Бульвар Итальянский, 24. ОГРН 123-630-0027-919.
5: 20 сентября состоятся выборы депутатов Государственной Думы Российской Федерации и Самарской Губернской Думы. Голосование будет проходить 18, 19 и 20 сентября. Время работы избирательных участков с 8 утра до 8 вечера.
6: Телефон рекламной службы 510-210.

0: 106.9 FM – это радио «Омега», музыка, которую мы любим. 7.34 в Тольятти, температура плюс 19. Днем ожидается 28-30 градусов без осадков. С новостями на радио «Омега» Руслан Химчак.
1: Здравствуйте. Застройщики не могут продать 45% квартир в новостройках. Хуже всего ситуация в Краснодаре, Челябинске, Воронеже и Омске. Многие девелоперы, запуская новые проекты, перекладывают на них убытки текущих строек. Это может привести к банкротству ряда локальных игроков. Ситуация с бензином в России вновь осложнилась. По данным на эту неделю, в наличии он был лишь на 28% АЗС, пишет «Известия». Наличие бензина и дизеля уменьшилось, в частности, в Самарской области. Суд в Египте принял решение об освобождении туриста из Самары, которого задержали за прикосновение к мусульманке. Сергея Миронова оправдали, но ему назначили штраф в $400. Жаркая погода задержится в Самарской области на несколько дней. На сегодня придется ее пик. Воздух прогреется до плюс 32, осадков не предвидится. С завтрашнего дня начнутся дожди, дневные температуры будут колебаться в диапазоне от 22 до 28 градусов тепла. Осенью из Самары в Адлер запустят двухэтажный поезд, сообщает пресс-служба Куйбышевской железной дороги. В первый рейс из Самары состав отправится 28 октября. Билеты уже в продаже.
0: Спонсор прогноза погоды на радио «Омега» ООО «Специализированный застройщик Стройинвестиции». Премиум резиденция «Парус». Телефон продаж 743-39. В Тольятти плюс 19. Днем будет ясно без осадков. Ветер южный 1,6 метров в секунду. Температура плюс 28-30.
2: Реклама. Такси. Я в отпуск.
3: Поездка займет 10 минут.
2: Уже приехали?
3: Вы прибыли по адресу улица Спортивная, премиум-резиденция «Парус». Здесь каждый день как отпуск.
4: «Парус». Резиденция на берегу Волги с выходом на новую набережную. Живите так, как другие отдыхают.
5: Застройщик ООО «СЗ Стройинвестиции». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
6: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
7: Радио «Омега». Утро.

0: живых.
1: 106.9 FM, это радио Омега, золотые хиты, в Тольятти 7.39, температура плюс 19, на календаре среда, 19 августа. В этот день родились знаменитый французский модельер Габриэль Коко Шанель, 42-й президент США Билл Клинтон, известный советский писатель и драматург Александр Вампилов, исполнитель роли Чендлера в сериале «Друзья» Мэтью Перри, советский и российский актер Владимир Конкин, басист легендарной рок-группы Queen Джон Дикон и известный итальянский футболист и чемпион мира Марко Матерацци. А об удивительном событии, произошедшем 19 августа 2006 года в индийском городе Мумбаи, расскажем через 5 минут на радио Омега 106.9 FM.
2: Зарядка для ума и фейерверк эмоций. Все это «Невероятный вопрос».
3: Утром по будням на радио 106.9 FM.
4: Для слушателей старше 12 лет.
5: Реклама. Милюков поможет избавиться от долгов. Милюков поможет избавиться от долгов. Помощь в процедурах банкротств граждан. Телефон в Тольятти 71-24-44.
6: Адвокат Милюков Андрей Анатольевич. Оказание квалифицированной юридической помощи в процедурах банкротства граждан. Регистрационный номер 63/2507. Адвокатский кабинет 1038.
7: База строительных материалов на обводном шоссе 23А. Большой выбор металлопроката. Профнастил. Сетка всех видов. Печи, баки, дымоходы, гвозди, саморезы, краски и герметики, сантехника. Собственное производство наборных элементов кровли и вентиляционных систем. База строительных материалов на обводном шоссе 23А. Телефон 62-37-57. 62-37-57.
8: Четыре этажа выгодного шопинга – это Омега. На цокольном – мебель, на первом – продукты, на втором – техника, на третьем – одежда и обувь. Дзержинского, 38А.
9: В магазинах «Пеликан» есть все, что вы любите. Только 16 по 31 августа масло сливочное «Пестравка» 82,5% по суперцене 179,99. «Пеликан» – свой, родной, недорогой.
10: Телефон рекламной службы 510-210.
3: Радио «Омега».

0: Радио Омега 106.9 FM. Доброе утро. В Тольятти 7.44. Температура плюс 19. На Радио Омега с нами Катя Григорьева.
1: Всемирная история.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: 19 августа 2006 в индийском городе Мумбаи произошло удивительное событие. Утром распространились слухи о том, что мутная морская вода в заливе Махим вдруг стала пресной и даже сладкой. К месту, где река Митхи впадает в Аравийское море, устремились тысячи людей с бутылками. Все говорили о чуде. Якобы грязные воды залива вдруг стали пресными вблизи святилища мусульманского святого Хаджи Макдума Бабы. Люди называли воду священной и пили мутную жидкость, поили детей, набирали про запас. Власти пытались остановить истерику, и полиция заблокировала движение на многих набережных. Впрочем, уже днем вода в заливе вернулась в обычное соленое состояние. Оказалось, действительно, содержание солей в воде залива падало почти в 16 раз. Геологи из Индийского технологического института объяснили это так. Из-за непрерывных дождей в подземном скальном образовании вблизи побережья скопилась пресная вода, которая стекла в море. Но в среде индийских ученых инцидент до сих пор обсуждается и не находит однозначной трактовки.
4: Радио Омега. Тольятти 106.9 FM.

0: 106.9 FM, это радио Омега. Отличная музыка для утреннего настроения. В Тольятти скоро 8, температура плюс 19. Проявите сообразительность, правильно ответить на вопросы, получить в подарок большую Додо-пиццу. Почему бы и нет? Приз достанется победителю игры «Невероятный вопрос». Она стартует после 9. Удачи вам от радио Омега 106.9 FM.
1: Реклама. Нужен бетон. Раствор. Завод «Бетон-гранит» принимает заявки ежедневно. Доставка с 7 утра. Когда нужен прочный бетон, звоните 625-440. «Бетон-гранит». Один звонок, и бетон у вас. ООО «Бетон-гранит». Город Тольятти. УГРН 1166-313-143-611.
2: Суперцены в гипермаркете «Маяк». Свинина охлажденная 229,90 за килограмм. Гипермаркет «Маяк». Новозаводская, 53, автозаводское шоссе, 8.
3: Чанган в Тольятти представляет новый бренд премиальных гибридов Deepal. Экономьте на бензине. Deepal заряжается дома. Внутри абсолютный бизнес-класс. Идеальная тишина. Выгода до 1 200 000 по господдержке и трейдин. Выбирайте свой Deepal в Арена Авто Тольятти. Звоните Тольятти 270-300-270-300. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
4: Кредит предоставляет ПАО «Совкомбанк». Подробности на сайте arenaauto-changanauto.ru. Акция до 31 августа этого года.
5: Инспектор Иванов, гражданин, вы куда несетесь? Вы видите, какой знак висит?
6: Конечно, вижу знак «Стоп-цены», поэтому и тороплюсь в мебельный дом.
7: Качественная мебель на любой вкус ждет вас в мебельном доме на 40 лет Победы, 14.
8: 20 сентября состоятся выборы депутатов Государственной Думы Российской Федерации и Самарской губернской думы. Голосование будет проходить в

0: 18, 19 и 20 сентября. Время работы избирательных участков с 8 утра до 8 вечера.
1: Телефон рекламной службы 510-210.
2: Радио Омега.
1: Музыка, понятная без слов. На радио Омега.

0: Радио Омега 106.9 FM, в Тольятти 8.02, температура плюс 20, днем ожидается 28-30 градусов без осадков. С новостями на Радио Омега Руслан Химчак.
1: Здравствуйте. Ситуация с бензином в России вновь осложнилась. По данным на эту неделю, бензин был в наличии лишь на 28% АЗС, пишет «Известия» со ссылкой на данные приложения «Где-бенз». Еще неделю назад показатель составлял 40%. Наличие бензина и дизеля уменьшилось, в частности, в Самарской, Пензенской, Саратовской областях и Татарстане, следует из данных приложения. Суд Шарм-эль-Шейха вдвое повысил залог за освобождение самарца Сергея Миронова, которого обвиняли в прикосновении к мусульманке. Об этом сообщает агентство РИА. Изначально суд согласился освободить россиянина за 10 тысяч египетских фунтов. Это около 200 долларов. Однако прокуратура провинции Южный Синай опротестовала это решение, и на состоявшемся повторном заседании размер залога был увеличен до 400 долларов. Адвокат Миронова уточнил, что после уплаты залога и завершения всех предусмотренных законодательством процедур в полиции россиянину разрешат покинуть Египет. Осенью из Самары в Адлер запустят новый двухэтажный поезд. Об этом сообщает пресс-служба Куйбышевской железной дороги. В первый рейс из Самары состав отправится 28 октября, из Адлера 4 ноября. Билеты уже в продаже. 7 человек пострадали при столкновении двух газелей в Ставропольском районе. Авария произошла накануне вечером на трассе М5 между селом Зеленовка и поселком Прибрежный. Один автомобиль был грузовым, он привозил товары маркетплейса. Второй – грузопассажирским, вез рабочих строительной бригады. В результате столкновения оба водителя и 5 пассажиров были доставлены в больницу. В Самарской области клещи покусали почти 4000 человек. Примерно каждый третий из них – ребенок. В каждом 12-м обследованном клеще нашли боррелиоз, сообщили в региональном Роспотребнадзоре. Ранее самарские санврачи предупредили жителей области о приближении второго пика активности клещей. Он придется на конец августа, начало сентября. Тольяттинский «Акрон» в меньшинстве обыграл ЦСКА в матче второго тура группового этапа пути РПЛ Кубка России. Встреча, которая прошла в Москве, завершилась с минимальным счетом. На 9-й минуте встречи отличился Кевин Ривало. На 57-й минуте он же был удален с поля за прямую красную карточку. После этого матча «Акрон» набрал 3 очка в таблице группы «Д». У ЦСКА 2 набранных балла. Доллар на сегодня 85 рублей 16 копеек, евро 98 рублей и 73 копейки.
0: Спонсор прогноза погоды на радио Омега ООО «Торговый дом Миндаль». Выгодные скидки и акции каждый день. Ищи специальные ценники. Миндаль. Делаем жизнь вкуснее. В Тольятти плюс 20. Днем будет ясно без осадков. Ветер южный 1,6 метров в секунду. Температура плюс 28,30.
2: Реклама. Вари варенье и вари компот с миндалем. Специально для хозяюшек. Сахар-песок 5 килограммов, всего 349,99. Творите свои шедевры с удовольствием. Покупайте с выгодой. Миндаль. Делаем лето вкуснее.
3: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
4: Радио «Омега».

0: Летний хит.
1: Диско, латино, регги.
0: Летний хит на 106.9 FM.
2: Спонсор летней рубрики ООО «Арена Авто».
3: Реклама. Чанган в Тольятти представляет новый бренд премиальных гибридов Дипал. Экономьте на бензине. Дипал заряжается дома. Внутри абсолютный бизнес-класс. Идеальная тишина. Выгода до 1 200 000 по господдержке и трейдинг. Выбирайте свой Дипал в «Арена Авто» Тольятти. Звоните. Тольятти. 270-300. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
4: Кредит предоставляет ПАО «Совкомбанк». Подробности на сайте arenaauto-changanauto.ru. Акция до 31 августа этого года.

0: 106.9 FM, это радио Омега. Доброе утро, с вами Михаил Соколов. На часах 8.13, температура в Тольятти плюс 20. Зачем нужна цифровая аудиобиблиотека, записанная прямо на ледовых базах? Расскажем об этом через 5 минут на радио Омега 106.9 FM.
1: Реклама. Нужна сантехника? Вам в Баумаркет. Весь август сантехника бренда Акведуто со скидкой 20%. Коммунальная 36 и Мира 62. Баумаркет. Ваш помощник в ремонте. Подробности акции в магазине. 26-й год.
2: Хочется тепла? У нас жара не заканчивается. Сити Лига. При покупке костюма — костюм в подарок. При покупке рубашки — рубашка в подарок. ТК Алтын. Первый этаж. ТРЦ Аэрохолл. Второй этаж. Акция действует на день выхода рекламы. Количество товара и подарков ограничено.
3: Телефон рекламной службы 510-210.
4: Радио

0: Радио Омега. Отличные песни для начала дня на 106.9 FM и онлайн 106.9 FM.ru. В Тольятти 8.17, температура плюс 20. На Радио Омега к нам присоединяется Катя Григорьева.
1: Новости со всего света.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: В столице Норвегии сегодня завершается крупнейший международный полярный симпозиум, который объединил сотни исследователей Антарктиды. Его девиз – «Ныряя в антарктическую науку, создавая волны для будущего». Главной сенсацией стала презентация цифровой аудиобиблиотеки, записанной прямо на ледовых базах. Это, например, так называемое пение разрушающихся шельфовых ледников и ультразвуковые диалоги синих китов под водой. Кроме того, инженеры представили новые технологии глубокого бурения. Они позволяют без риска загрязнения экосистемы исследовать подледные озера, которые миллионы лет были полностью изолированы от земной атмосферы. Свои уникальные данные на симпозиуме представляет и российская делегация из Института Арктики и Антарктики. Это климатические карты Южного океана и открытие нового приморского оазиса на мысе Беркс, где, вопреки экстремальным ветрам и температурам, обнаружены колонии тюленей и птиц.
4: Реклама. Выставка «Бархатный сезон» в Олимпе. Одежда, лен, трикотаж, обувь, сумки, косметика, товары для дома. Приморский, 49, ОСК «Олимп» с 27 по 30 августа, 12+.
5: Хочу клубнику.
6: Хочу арбуз.
7: Освежит ваш день легко бренд «Тольятти молоко». Спрашивайте в магазинах города напиток «Энерджи» «Арбуз клубника».
8: Здоровым быть легко, с Тольятти молоко.
9: Мамы, папы, скоро в школу!
10: С 1 августа большой школьный базар. Одежда, ранцы и все необходимое для вашего школьника. Готовимся к 1 сентября вместе с автозаводским рынком. Улица Революционная, 1.

0: Со представляет «Мужские тайны» под грифом 18+. Комедия «Корпоратив» или «О чем говорят мужчины». 26 августа ДК «Тольятти». 17 сентября ДК «Тольятти Азот». 18 сентября КЦ «Автоград». Билеты на сайте Театра Колесо. Берите подруг. Встряхните вечер.
1: МАУ городского округа Тольятти. Драматический театр «Колесо» имени Глеба Борисовича Дроздова. Адрес: город Тольятти. Улица Ленинградская, 31. ОГРН 102-630-199-0330.
2: Телефон рекламной службы. 510-210.
3: Радио «Омега».

0: 106.9 FM, это радио Омега, музыка, которую мы любим. 8.32 в Тольятти, температура плюс 21. Днем ожидается 28-30 градусов, без осадков. С новостями на радио Омега, Руслан Химчак.
1: Здравствуйте. Застройщики не могут продать 45% квартир в новостройках. Хуже всего ситуация в Краснодаре, Челябинске, Воронеже и Омске. Многие девелоперы, запуская новые проекты, перекладывают на них убытки текущих строек. Это может привести к банкротству ряда локальных игроков. Ситуация с бензином в России вновь усложнилась. По данным на эту неделю, в наличии он был лишь на 28% АЗС, пишет «Известия». Наличие бензина и дизеля уменьшилось, в частности, в Самарской области. Суд в Египте принял решение об освобождении туриста из Самары, которого задержали за прикосновение к мусульманке. Сергея Миронова оправдали, но ему назначили штраф в $400. Жаркая погода задержится в Самарской области на несколько дней. На сегодня придется ее пик. Воздух прогреется до плюс 32, осадков не предвидится. С завтрашнего дня начнутся дожди, дневные температуры будут колебаться в диапазоне от 22 до 28 градусов тепла. Осенью из Самары в Адлер запустят двухэтажный поезд, сообщает пресс-служба Куйбышевской железной дороги. В первый рейс из Самары состав отправится 28 октября. Билеты уже в продаже.
0: Спонсор прогноза погоды на радио Омега ООО, специализированный застройщик «Стройинвестиции», премиум-резиденция «Парус». Телефон продаж 743-39. В Тольятти плюс 21, днем будет ясно без осадков, ветер южный 1,6 метров в секунду, температура плюс 28-30.
2: Реклама. Такси, я в отпуск.
3: Поездка займет 10 минут.
2: Уже приехали?
3: Вы прибыли по адресу улица Спортивная, премиум-резиденция «Парус». Здесь каждый день как отпуск.
4: «Парус» – резиденция на берегу Волги с выходом на новую набережную. Живите так, как другие отдыхают.
5: Застройщик ООО «СЗ Стройинвестиции». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
6: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
7: Радио «Омега».

0: 106.9 FM, это радио Омега, золотые хиты. В Тольятти 8.39, температура плюс 22. На календаре среда, 19 августа. Сегодня отмечается яблочный спас, а также Всемирный день фотографии, Всемирный день гуманитарной помощи и День мотострелковых войск России. В 1883 году, 19 августа, во французском городе Самюр родилась Габриэль Коко Шанель, знаменитый французский модельер и икона стиля. Ее историю расскажем через 5 минут на радио Омега 106.9 FM.
1: Реклама. Нужен бетон. Раствор. Завод «Бетон-Гранит» принимает заявки ежедневно. Доставка 7 утра. Когда нужен прочный бетон, звоните 625-440. «Бетон-Гранит». Один звонок, и бетон у вас. ООО «Бетон-Гранит». Город Тольятти. УГРН 1166-313-143-611.
2: Милюков поможет избавиться от долгов. Милюков поможет избавиться от долгов. Помощь в процедурах банкротств граждан. Телефон в Тольятти 71-24-44.
3: Адвокат Милюков Андрей Анатольевич. Оказание квалифицированной юридической помощи в процедурах банкротства граждан. Регистрационный номер 63/2507. Адвокатский кабинет 1038.
4: Если любишь ты уют, стулья, кресла вас зовут. Ты в Планету приезжай, все, что хочешь, выбирай. Планета уюта. У нас вы найдете все. Улица Транспортная, 7.
5: Специалисты Чебоксарской клиники «Микрохирургия глаза» проводят консультации в Тольятти с 25 по 27 августа по адресу Карла Маркса, 86, Центр зрения. Запись по телефону 77-77-63. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: Телефон рекламной службы 510-210.
7: Радио «Омега».

0: Радио Омега 106.9 FM. Доброе утро. В Тольятти без 15.9. Температура плюс 22. На Радио Омега с нами Катя Григорьева. Спонсор всемирной истории ООО МДС. Мебельный дом на 40 лет Победы 14.
1: Всемирная история.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: 19 августа 1883-го во французском городе Самёр родилась Габриэль Баньор Шанель, единственная представительница мира моды в списке 100 самых влиятельных людей 20 века по версии журнала Time. Она совершила революцию в моде, сместила акцент со статуса и богатства на удобство, функциональность и личный стиль. Объявила войну корсетом, ввела в женскую моду приталенные жакеты, маленькое черное платье и короткие стрижки, сумку на цепочке и крупную бижутерию, броши камелии и искусственный жемчуг. Духи Шанель номер 5 стали парфюмерным бестселлером 20 века. Однажды мадемуазель Коко превратила штору в платье. В конце 40-х годов 20 века в гостях у подруги Мэгги Ван Зуйлен в Нью-Йорке увидела, как дочь хозяйки собирается на бал и примеряет дорогой наряд. Вырез с сердечком и лиф без бретелей на корсете. Шанель воскликнула: «Какой ужас!» Взяла ножницы, портьеру и стафты и создала новое платье, которое произвело на балу фурор. Тогда же она произнесла знаменитую фразу: «Оденься плохо, и люди запомнят платье. Оденься безупречно, и люди запомнят женщину». Впрочем, возможно, эта история только красивая легенда.
4: Реклама. Инспектор Иванов, гражданин, вы куда несетесь? Вы видите, какой знак висит?
5: Конечно, вижу знак «Стоп-цены», поэтому и тороплюсь в мебельный дом.
6: Качественная мебель на любой вкус ждет вас в мебельном доме на 40 лет Победы, 14.
7: Телефон рекламной службы 510-210.
8: Радио Омега.

0: 106.9 FM, это радио Омега. Отличная музыка для утреннего настроения. В Тольятти скоро 9, температура плюс 22. В течение следующего часа ищем невероятный ответ на невероятный вопрос. Победителю в подарок большая Додо пицца. Удачи вам от радио Омега 106.9 FM.
1: Реклама.

0: 5555555.
1: 20 сентября состоятся выборы депутатов Государственной Думы Российской Федерации и Самарской губернской думы. Голосование будет проходить 18, 19 и 20 сентября. Время работы избирательных участков с 8 утра до 8 вечера.
2: Телефон рекламной службы 510-210.
3: Радио Омега.
2: Инструментальная музыка на Радио Омега.

0: Радио Омега 106.9 FM, в Тольятти 9.01, температура плюс 23, днем ожидается 28-30 градусов, без осадков. С новостями на Радио Омега Руслан Химчак.
1: Здравствуйте. Суд Египта принял решение об освобождении туриста из Самары, которого задержали за прикосновение к мусульманке. Об этом сообщает агентство РИА со ссылкой на адвоката россиянина. На заседании во вторник суд оправдал Сергея Миронова по основным пунктам обвинения, но назначил ему штраф около $200. Однако прокуратура провинции Южный Синай подала апелляцию на это решение. И на состоявшемся повторном заседании размер залога был увеличен в 2 раза до $400. Напомню, по данным СМИ, полиция задержала самарца в начале августа в 5-звездочном отеле в Шарм-эль-Шейхе в первый день отпуска. Поводом послужило заявление египтянки, которая заявила, что россиянин якобы упал на нее во время развлекательной программы, будучи пьяным. Сам турист утверждает, что случайно задел местную жительницу, когда танцевал. Муж египтянки требовал от россиянина $10 000 за урегулирование конфликта. Позже он вызвал полицию, которая забрала самарца в участок. В Самарской области продлены лимиты на продажу топлива на АЗС. Ограничения до 40 литров бензина и до 100 литров дизеля на машину будут действовать до конца августа. При этом вводится небольшое послабление. Разрешено продавать в канистры не более 10 литров горючего в одни руки. Однако в сумме все равно нельзя взять больше установленного лимита. Водитель может залить в бак машины 30 литров бензина, в канистру еще 10 литров, либо все 40 литров только в бак. Электропоезд «Финис» начал курсировать в Самарской области. Состав в 5-вагонном исполнении будут использовать на направлениях Самара-Тольятти, Самара-Жигулевск и Новокуйбышевская-Тольятти. Тарифы на проезд в «Финисте» установлены на уровне стоимости билетов на «Ласточку». Новый поезд может развивать скорость до 160 км в час. Жаркая погода задержится в Самарской области на несколько дней. На сегодня придется ее пик. Воздух прогреется до плюс 32 градусов, осадков не ожидается. С четверга начнутся дожди, дневные температуры до конца выходных будут колебаться в диапазоне от 26 до 28 градусов тепла. Работодатели стали активнее искать барберов, мастеров маникюра и парикмахеров. Такие данные приводят аналитики Авито работы и Авито услуг. Средняя предлагаемая зарплата барберов достигла 142 тысяч рублей в месяц. Одновременно растет и спрос клиентов на отдельные бьюти-процедуры. Число заказов на экспресс-макияж и вечерний образ увеличилось за год в 2 раза. Среди более регулярных процедур заметнее всего вырос интерес к экспресс-маникюру, педикюру без покрытия и однотонному окрашиванию волос. В Авито работе связывают динамику с расширением бьюти-рынка, сезонным ростом спроса и развитием мужского сегмента индустрии красоты. Доллар на сегодня 85 рублей 16 копеек, евро 98 рублей и 73 копейки.
0: Спонсор прогноза погоды на радио Омега ООО «Медикал Он Групп» Тольятти. Медицинский центр. Бульвар Татищева, 25А. Телефон 50-20-20. В Тольятти плюс 23. Днем будет ясно без осадков. Ветер южный 1,6 метров в секунду. Температура плюс 28-30.
2: Реклама. Medical On Group Тольятти. Инновационные методики лечения и точная диагностика на передовом оборудовании. УЗИ, эндокринолог, дерматолог, проктолог, гинеколог и уролог. Все высококлассные специалисты в одном центре. Скажите кодовое слово «Омега» и получите скидку 10%. Ждем вас. Татищева, 25А. Телефон 50-20-20. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
4: Радио Омега.

0: Радио Омега 106.9 FM. Это еще один отличный день. С вами Михаил Соколов. На часах 9.08. Температура в Тольятти плюс 23. Сегодня среда, 19 августа. Что на этот день вещают астрологи, расскажем через 5 минут. А прямо сейчас невероятный вопрос от Радио Омега. На правах рекламы. Сегодня вы можете выиграть большую Додо-пиццу. Подробности об организаторе и правилах участия, количестве призов, срок, месте и порядке их получения на сайте 106.9 FM. Для слушателей старше 12 лет. Чтобы выиграть, попробуйте ответить на следующий вопрос. Каждый третий одинокий взрослый человек хотел бы узнать это еще до первого свидания. Что им так интересно? Каждый третий одинокий взрослый человек хотел бы узнать это еще до первого свидания. Что им так интересно? 510-225. Удачи вам!
1: Реклама. Нужна сантехника? Вам в Баумаркет. Весь август сантехника бренда Акведуто со скидкой 20%. Коммунальная 36 и Мира 62. Баумаркет. Ваш помощник в ремонте. Подробности акции в магазине. 26-й год.
2: Одна пицца хорошо, две здорово, а три еще и выгодно. Комбо из трех пицц в Додо. Для друзей, семьи и просто приятных моментов вместе. Выбирайте, как вам вкусно. Додо.
3: Тольятти. ОГРН 115-631-304-46-23. Самара, Алексей Толстого, 122-27.
4: В гипермаркете «Маяк» рыбный четверг и рыбная пятница. Камбала палтусовидная замороженная 224,50 за килограмм. Гипермаркет «Маяк». Новозаводская 53, Автозаводское шоссе 8.
5: Самое жаркое лето на мировые киноновинки в Море Синема не пропусти. «Миньоны и монстры», «Моана 2», «Одиссея», «Человек-паук», «Совершенно новый день». Расписание и даты выходов релизов на сайте mori.fil.
6: 16+. Море Синема, Тольятти, город Тольятти, Автозаводская шоссе, дом 6, ОГРН 114-632-456-07.
7: Телефон рекламной службы 510-210.

0: 106.9 FM, это радио Омега. Доброе утро, 9 часов 13 минут, температура в Тольятти плюс 23. На радио Омега думаем над невероятным вопросом. Каждый третий одинокий взрослый человек хотел бы узнать это еще до первого свидания. Что им так интересно? 510-225, доброе утро, как думаете?
1: Доброе утро, может быть, был ли женат или в браке этот человек?
0: Возможно, и это тоже. Близко, вполне себе. Спасибо вам за версию. Догадайтесь, набирайте 510-225, и приз ваш. Прямо сейчас на радио Омега появляется Анна Романова.
2: Астрологический прогноз.
3: Доброе утро. Вена, никакие встречи не принесут ничего хорошего. Разговоров на серьезные темы лучше не вести. Тельцы, не упускайте возможности завести новые знакомства. Они будут полезными, хотя, возможно, не вполне гладкими. Близнецы, держите при себе свое мнение о людях. Даже если оно справедливо, не стоит высказывать его вслух. Раки, мощный день. Не поддавайтесь своим привычным страхам и сомнениям. У вас есть все шансы все изменить. Львы, старайтесь решать конфликты мирным путем. Потери от открытого противостояния могут оказаться невосполнимыми. Девы, могут появиться неприятности из-за халатного отношения к какой-то части работы. Будьте готовы к выговору. Весы. Эмоциональный день. Лучше отказаться от общения с людьми, которые вам не нравятся или которые вызывают агрессию. Скорпионы. Вы найдете человека, который вам поможет. Дела быстро пойдут вперед. Стрельцы. День принятия сложного, но необходимого решения. Возможно, лучше будет ограничиться полумерами. Козероги. День придется посвятить домашним делам. К вечеру вы можете потерять много сил. Водолеи, возможно, все не так хорошо, как вам хотелось бы, но, с другой стороны, все не так уж и плохо, и вы в этом убедитесь. Рыбы, вы сделаете все, что хотели, но сил у вас после этого не будет.
4: Радио Омега. Тольятти, 106.

0: Радио Омега. Отличные песни для начала дня на 106.9 FM и онлайн 106.9fm.ru. 9 часов 18 минут. Температура в Тольятти плюс 23. На Радио Омега ломаем голову над невероятным вопросом. Каждый третий одинокий взрослый человек хотел бы узнать это еще до первого свидания. Что им так интересно? 510-225. Доброе утро. Какие мысли?
1: Кем работает и какая заработная плата?
0: Вас понял, и этот вопрос имеет право на существование. Но я имел в виду кое-что другое. 510-225, а что у вас?
1: Есть ли дети?
0: Угу. Записали. Спасибо за версию. Еще думаем. Догадайтесь, набирайте 510-225 и выигрывайте. Прямо сейчас на Радио Омега к нам присоединяется Катя Григорьева.
2: Новости со всего света. Для слушателей старше 12 лет.
3: Собаки способны детально распознавать нюансы человеческой мимики. То, что давно известно многим из нас, подтвердили ученые из Венского университета. Для этого пришлось научить 12 псов неподвижно лежать внутри томографа МРТ. Животным показывали фотографии незнакомых людей с разными выражениями лица, счастливыми, грустными, испуганными, сердитыми. Выяснилось, что человеческая улыбка активирует в мозге собаки ту же зону вознаграждения, которая вспыхивает при виде лакомства. При анализе негативных эмоций обнаружилось, что собакам тяжело отличить сердитое лицо от печального. Однако выражение страха их мозг считывает мгновенно. Биологи объясняют это тем, что за тысячелетия одомашнивания собакам стало жизненно важно понимать, когда человеку угрожает опасность. Это первый случай, когда сходство эмоционального восприятия обусловлено не общим предком, как у людей и приматов, а результатом долгого совместного проживания двух совершенно разных видов.
4: Реклама. Нужен бетон. Раствор. Завод «Бетон-Гранит» принимает заявки ежедневно. Доставка 7 утра. Когда нужен прочный бетон, звоните 625-440. «Бетон-Гранит». Один звонок, и бетон у вас. ООО «Бетон-Гранит». Город Тольятти. УГРН 1166-313-143-611.
5: Милюков поможет избавиться от долгов. Милюков поможет избавиться от долгов. Помощь в процедурах банкротств граждан. Телефон в Тольятти 71-24-44.
6: Адвокат Милюков Андрей Анатольевич. Оказание квалифицированной юридической помощи в процедурах банкротства граждан. Регистрационный номер 63/2507. Адвокатский кабинет 1038.
7: Лидер фармацевтической отрасли России, компания «Озонфарм», приглашает на работу химиков, инженера электроники, механика участка, санитарок, уборщиков, грузчиков. Официальное трудоустройство, бесплатная доставка и питание, внутреннее обучение и высокая заработная плата. Место работы – особая экономическая зона Тольятти. Подробности на сайте ozonfarm.ru и по телефону в Тольятти 66 97 97. Работа в «Озонфарм» – это стабильность и надежность на долгие годы.
8: 20 сентября состоятся выборы депутатов Государственной Думы Российской Федерации и Самарской Губернской Думы. Голосование будет проходить 18, 19 и 20 сентября. Время работы избирательных участков – с 8 утра до 8 вечера.
9: Телефон рекламной службы 510-210.
10: Радио «Омега».

0: 106.9 FM, это радио Омега, золотые хиты. 9 часов 32 минуты, температура в Тольятти плюс 23. Днем ожидается 28-30 градусов без осадков. Вот невероятный вопрос, над которым думаем прямо сейчас. Каждый третий одинокий взрослый человек хотел бы узнать это еще до первого свидания. Что им так интересно? 510-225, может, вы догадались?
1: Здравствуйте, я думаю, по какой причине закончились прошлые отношения.
0: По какой причине у потенциального партнера закончились прошлые отношения? 100% попадание, браво!
1: Спасибо большое.
0: Как вас зовут?
1: Мария. Я вообще первый раз играю.
0: Мария, очень приятно. На правах рекламы вы выиграли большую Додо пиццу. Подробности об организаторе и правилах участия, количество призов, срок, месте и порядке их получения на сайте 106.9fm.ru для слушателей старше 12 лет. Мария, поздравляю!
1: Спасибо большое. Я Мария Шестакова, с улицы Автостроителей. Разгадала невероятный вопрос на радио Омега.
0: Новый невероятный вопрос завтра утром после 9. А прямо сейчас на радио Омега с нами Руслан Химчак. Новости.
2: Здравствуйте. Доля контрафактных запчастей и автотоваров в России может составлять 30-40%. Эксперты связывают распространение подделок с ростом стоимости обслуживания машин. Стремясь сэкономить, владельцы чаще выбирают более дешевые аналоги. Этим утром в Курумыче задерживаются на вылет 14 рейсов, еще 3 отменены. Сегодня с 3 ночи до 8 утра в регионе действовал режим беспилотной опасности. Аэропорт временно не отправлял и не принимал самолеты. Сейчас Курумыч работает в штатном режиме. Минздрав расширил перечень должностей для медсестер и фельдшеров. Они могут стать заведующими здравпунктов и кабинетов медицинской профилактики. Специалисты с образованием в области лабораторной диагностики смогут работать главными лаборантами. Акрон на выезде обыграл ЦСКА в матче Кубка России. Встреча второго тура завершилась со счетом 1-0. Большую часть второго тайма тольяттинцы играли в меньшинстве. И на 85-й минуте армейцы даже сравняли счет, но судья отменил гол из-за офсайда после просмотра ВАР. В другом матче группы Д пенальти на 94-й минуте помог Ростову обыграть Локомотив с минимальным счетом. В следующем туре Кубка Акрон 1 сентября встретится с Локомотивом.
0: Спонсор прогноза погоды на радио Омега ООО, специализированный застройщик «Стройинвестиции», премиум-резиденция «Парус», телефон продаж 743-39. В Тольятти плюс 23, днем будет ясно без осадков, ветер южный 1,6 метров в секунду, температура плюс 28,30.
3: Реклама. Такси, я в отпуск.
4: Поездка займет 10 минут.
3: Уже приехали?
4: Вы прибыли по адресу улица Спортивная, премиум-резиденция «Парус». Здесь каждый день как отпуск.
5: «Парус» – резиденция на берегу Волги с выходом на новую набережную. Живите так, как другие отдыхают.
6: Застройщик ООО «СЗ Стройинвестиции». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
7: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
8: Радио «Омега».

0: 106.9 FM, это радио Омега, золотые хиты, в Тольятти 9.39, температура плюс 23. На календаре среда, 19 августа. В этот день родились знаменитый французский модельер Габриэль Коко Шанель, 42-й президент США Билл Клинтон, известный советский писатель и драматург Александр Вампилов, исполнитель роли Чендлера в сериале «Друзья» Мэтью Перри, советский и российский актер Владимир Конкин, басист легендарной рок-группы Queen Джон Дикон и известный итальянский футболист и чемпион мира Марко Матерацци. А об удивительном событии, произошедшем 19 августа 2006 года в индийском городе Мумбаи, расскажем через 5 минут на радио Омега 106.9 FM.
1: Реклама. Нужен бетон. Раствор. Завод «Бетон-Гранит» принимает заявки ежедневно. Доставка 7 утра. Когда нужен прочный бетон, звоните 625-440. «Бетон-Гранит». Один звонок, и бетон у вас. ООО «Бетон-Гранит». Город Тольятти. УГРН 1166-313-143-611.
2: База строительных материалов на обводном шоссе 23А. Большой выбор металлопроката. Профнастил. Сетка всех видов. Печи, баки, дымоходы. Гвозди, саморезы. Краски и герметики. Сантехника. Собственное производство доборных элементов кровли и вентиляционных систем. База строительных материалов на обводном шоссе 23А. Телефон 62-37-57. 62-37-57.
3: В кино с детьми? Выгодно. Не знаете, как провести время с ребенком и подарить ему яркие впечатления? Приходите в кино. В кинотеатре «Фактор кино» выгодное предложение. Детский билет всего за 250 рублей. Дзержинского, 21, ТРК «Капитал», 4 этаж. Подробнее об акции смотрите на сайте www.factor-kino.ru. Возрастное ограничение 6+.
4: Во всех супермаркетах «Миндаль» огромная порция шоколадного удовольствия. Мороженое «Гигант» от «Сампо». 120 граммов. Всего за 49 рублей 99 копеек. «Миндаль». Делаем лето вкуснее.
5: Телефон рекламной службы. 510-210.
6: Радио «Омега».

0: Радио Омега, 106,9 FM. Доброе утро. В Тольятти 9,44. Температура плюс 23. На Радио Омега с нами Катя Григорьева.
1: Всемирная история. Для слушателей старше 12 лет.
2: 19 августа 2006 в индийском городе Мумбаи произошло удивительное событие. Утром распространились слухи о том, что мутная морская вода в заливе Махим вдруг стала пресной и даже сладкой. К месту, где река Митхи впадает в Аравийское море, устремились тысячи людей с бутылками. Все говорили о чуде. Якобы грязные воды залива вдруг стали пресными вблизи святилища мусульманского святого Хаджи Макдума Бабы. Люди называли воду священной и пили мутную жидкость, поили детей, набирали про запас. Власти пытались остановить истерику, и полиция заблокировала движение на многих набережных. Впрочем, уже днем вода в заливе вернулась в обычное соленое состояние. Оказалось, действительно, содержание солей в воде залива падало почти в 16 раз. Геологи из Индийского технологического института объяснили это так. Из-за непрерывных дождей в подземном скальном образовании вблизи побережья скопилась пресная вода, которая стекла в море. Но в среде индийских ученых инцидент до сих пор обсуждается и не находит однозначной трактовки.
3: Тольятти 106,9 FM.

0: 96.9 FM, это радио Омега. Отличная музыка для утреннего настроения. В Тольятти скоро 10, температура плюс 23. Несколько минут назад Мария с улицы Автостроителей разгадала невероятный вопрос от радио Омега. Он звучал так. Каждый третий одинокий взрослый человек хотел бы узнать это еще до первого свидания. Что им так интересно? Почему у потенциального партнера закончились прошлые отношения? Вот правильный ответ. Марию поздравляем, она получает в подарок большую Додо пиццу. А нам с вами обязательно повезет завтра утром после 9 в игре «Невероятный вопрос» на радио Омега.
1: Реклама.

0: 555-555.
1: Чтобы расти здоровыми, нужно пить много воды, целый миллион капелек.
2: Да, я тоже пью воду миллион капелек.
3: Мама говорит, что с ней мы растем сильными.
4: Ваши дети растут и познают мир. Познакомьте их с качественной артезианской водой миллион капелек, источником живительной силы и энергии вашей семьи. Звоните 700-007. ООО «Сияние», бульвар Итальянский, 24, ОГРН 123-630-00-27-919.
5: Телефон рекламной службы 510-210.
6: Радио «Омега».
5: Музыка, понятная без слов. На радио «Омега».

0: Радио Омега 106.9 FM, в Тольятти 10.02, температура плюс 24, днем ожидается 28-30 градусов, без осадков. С новостями на Радио Омега, Руслан Химчак.
1: Здравствуйте. Аэропорт Крумыч возобновил работу. Рейсы отправляются по скорректированному расписанию. Напомню, беспилотная опасность действовала в Самарской области с 3 ночи до 8 утра. В Крумыче задерживается отправление самолетов в Анталию, Батуми, Москву, Петербург, Екатеринбург, Новую Уренгой. Всего 14 рейсов. К этому часу отменен вылет 4 самолетов в Нижневартовск, Минеральные Воды и 2 рейсов в Москву. Термы хотят построить у парка «Дружбы» в Самаре. Внешний облик будущего банного комплекса уже согласован чиновниками. Согласно проектной документации, общая площадь двухэтажного здания составит 636 квадратных метров. Точные сроки ввода в эксплуатацию терм пока не раскрываются. В Самаре с бывшего главы трамвайного депо Алексея Лебедева взыскали 3 миллиона рублей за мошенничество и подлог. Об этом сообщает прокуратура. Напомню, Лебедева уличили в том, что на протяжении 3,5 лет он систематически вносил недостоверные сведения в табели учета рабочего времени и утверждал подложные документы. На их основании он получал деньги за работу, которой на самом деле никто не занимался. Осенью из Самары в Адлер запустят новый двухэтажный поезд, сообщает пресс-служба Куйбышевской железной дороги. В первый рейс из Самары состав отправится 28 октября, из Адлера 4 ноября. Билеты уже в продаже. Россия и США решают, как будут сводить МКС с орбиты. Как сообщил ТАСС глава Роскосмоса Дмитрий Баканов, обсуждения проходят дистанционно. Личная встреча с главой НАСА не обговаривалась. Эксплуатацию станции продлили с 2028 до 2030 года. Плановое понижение МКС начнется в 2028. Станцию сведут с орбиты 2 российских грузовых корабля «Прогресс» и американский корабль. Весь процесс займет около 2 лет. МКС ввели в эксплуатацию в 1998 году. Вместо МКС Россия намерена запустить российскую орбитальную станцию до 2032 года. Крылья Советов объявили о подписании полузащитника сборной Казахстана. 26-летний Ислам Чесноков переходит в самарский клуб из Тобола на правах аренды с опцией выкупа. Новичок Крыльев признавался лучшим игроком и бомбардиром чемпионата Казахстана. Доллар на сегодня 85 рублей 16 копеек, евро 98 рублей и 73 копейки.
0: На радио Омега прогноз погоды. В Тольятти плюс 24, днем будет ясно без осадков, ветер южный 1,6 метров в секунду. Температура плюс 28,30.
2: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
3: Радио Омега.

0: 106.9 FM, это радио Омега. Доброе утро, с вами Михаил Соколов. На часах 10.10, температура в Тольятти плюс 24. О том, что нового в мире моторов, расскажем прямо сейчас. Давайте позовем нашего автомобильного эксперта.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Минута драйва.
3: Средний возраст легкового автомобиля в России сейчас почти 15,5 лет. Это данные Автостата. Новость, как ни странно, неплохая. За последний год наш автопарк хотя бы не постарел. Процесс затормозился. Но если взглянуть на карту, картина везде разная. Чем ближе к центру страны, тем моложе машины. В Москве им в среднем 12,5 лет. Чуть отстает Петербург, около 12,5. Если убрать столицы, то самым молодым регионом внезапно окажется Поволжье, чуть меньше 14 лет. На Урале автомобилям в среднем 15, в Сибири уже почти 19. А рекордсменом стал Дальний Восток. Местный автопарк перешагнул отметку в 21 год. Но мы-то знаем, насколько живучими оказываются праворульные японцы. Кстати, в самой Японии средний возраст автомобилей около 10 лет. В Европе в среднем 12,5, в США 13. На их фоне китайский автопарк выглядит очень молодо – 6 лет. А самым бывалым автопарком часто называют кубинский. На острове Свободы короли дорог – американские машины 50-х.
1: Реклама. Нужна сантехника? Вам в Баумаркет. Весь август сантехника бренда Акведуто со скидкой 20%. Коммунальная 36 и Мира 62. Баумаркет. Ваш помощник в ремонте. Подробности акции в магазине. 26-й год.
2: Мой дом, моя сила. В нем будет уют. Комод и диван его создают. Шкафы, текстиль, кресла и бра. В планете уюта все это нашла. Планета уюта. Транспортная 7.
1: Телефон рекламной службы 510-210.

0: Радио «Омега» – отличная музыка для рабочего настроения на 106.9 FM и онлайн 106.9 FM.ru. 10.20 в Тольятти, температура плюс 24. На радио «Омега» к нам присоединяется Катя Григорьева.
1: Новости со всего света.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: В столице Норвегии сегодня завершается крупнейший международный полярный симпозиум, который объединил сотни исследователей Антарктиды. Его девиз – «Ныряя в антарктическую науку, создавая волны для будущего». Главной сенсацией стала презентация цифровой аудиобиблиотеки, записанной прямо на ледовых базах. Это, например, так называемое пение разрушающихся шельфовых ледников и ультразвуковые диалоги синих китов под водой. Кроме того, инженеры представили новые технологии глубокого бурения. Они позволяют без риска загрязнения экосистемы исследовать подледные озера, которые миллионы лет были полностью изолированы от земной атмосферы. Свои уникальные данные на симпозиуме представляет и российская делегация из Института Арктики и Антарктики. Это климатические карты Южного океана и открытие нового приморского оазиса на мысе Беркс, где, вопреки экстремальным ветрам и температурам, обнаружены колонии тюленей и птиц.
4: Реклама. Выставка «Бархатный сезон» в Олимпе. Одежда, лен, трикотаж, обувь, сумки, косметика, товары для дома. Приморский, 49, ОСК «Олимп» с 27 по 30 августа, 12+.
5: Нет сисадмина в штате? В IT-секторе компании неразбериха? Команда профессионалов спешит к вам на помощь. IT-компания ТИСО. Обслуживание компьютерной техники юрлиц. Монтаж локальных сетей и систем видеонаблюдения. ТИСО. Индивидуальный подход. Приятные цены. Телефон 63 20 36.
6: Телефон рекламной службы. 510 210.

0: 106.9 FM – это радио «Омега», музыка, которую мы любим. В Тольятти 10.32, температура плюс 25. Днем ожидается 28-30 градусов, без осадков. С новостями на радио «Омега» Руслан Химчак.
1: Здравствуйте. Аэропорт Курумыч вернулся к работе в штатном режиме. Авиаузел не принимал и не отправлял самолеты более 5 часов из-за беспилотной опасности. Сейчас рейсы отправляются по скорректированному расписанию. Сообщается о задержке более 10 рейсов. На вылет отменены 4 самолета. Сам арест бывшего главы трамвайного депо Алексея Лебедева взыскали 3 миллиона рублей за мошенничество и подлог. Управленца уличили в том, что на протяжении 3,5 лет он систематически вносил недостоверные сведения в табели учета рабочего времени и получал деньги за работу, которой на самом деле никто не занимался. До конца 2027 года каждый 10-й торговый центр в России может закрыться или сменить профиль. Пока издержки неэффективных объектов ложатся на арендаторов, а те пытаются компенсировать их за счет повышения цен. Это происходит из-за роста популярности маркетплейсов. Сегодня самый жаркий день на неделе. При ясном небе воздух в Самарской области прогреется до плюс 32 градусов. С четверга начнутся дожди, температура начнет снижаться. Крылья Советов в рамках Кубка России сегодня сыграют с «Зенитом». Матч пройдет в Самаре, начало в 5 вечера. Трансляцию встречи покажет телеканал «Матч ТВ».
0: На радио «Омега» прогноз погоды. В Тольятти плюс 25, днем будет ясно без осадков, ветер южный 1,6 метра в секунду. Температура плюс 28-30.
2: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
3: Радио «Омега».

0: 106.9 FM, это радио Омега, золотые хиты. В Тольятти без 20.11, температура плюс 25. На календаре среда, 19 августа. Сегодня отмечается яблочный спас, а также Всемирный день фотографии, Всемирный день гуманитарной помощи и День мотострелковых войск России. В 1883 году, 19 августа, во французском городе Самюр родилась Габриэль Коко Шанель, знаменитый французский модельер и икона стиля. Ее историю расскажем через 5 минут на радио Омега 106.9 FM.
1: Реклама. Нужен бетон. Раствор. Завод «Бетон-Гранит» принимает заявки ежедневно. Доставка 7 утра. Когда нужен прочный бетон, звоните 625-440. «Бетон-Гранит». Один звонок, и бетон у вас. ООО «Бетон-Гранит». Город Тольятти. УГРН 1166-313-143-611.
2: Самое жаркое лето на мировые киноновинки в «Море Синема» не пропусти. «Миньоны и монстры», «Моана 2», «Одиссея», «Человек-паук», «Совершенно новый день». Расписание и даты выходов релизов на сайте mori.film.
3: 16+. «Море Синема», Тольятти, город Тольятти, Автозаводское шоссе, дом 6, УГРН 114-632-456-07.
4: Специалисты Чебоксарской клиники «Микрохирургия глаза» проводят консультации в Тольятти с 25 по 27 августа по адресу Карла Маркса, 86. Центр зрения. Запись по телефону 77-77-63. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Театр «Колесо» представляет «Мужские тайны» под грифом 18+. Комедия «Корпоратив» или «О чем говорят мужчины». 26 августа ДК «Тольятти». 17 сентября ДК «Тольятти Азот». 18 сентября КЦ «Автоград». Билеты на сайте театра «Колесо». Берите подруг. Встряхните вечер.
6: МАУ городского округа Тольятти. Драматический театр «Колесо» имени Глеба Борисовича Дроздова. Адрес: город Тольятти. Улица Ленинградская, 31. УГРН 102-630-199-0330.
7: Телефон рекламной службы. 510-210.

0: Радио Омега 106.9 FM. Доброе утро. В Тольятти 10.44. Температура плюс 25. На Радио Омега с нами Катя Григорьева.
1: Всемирная история.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: 19 августа 1883-го во французском городе Самёр родилась Габриэль Баньор Шанель, единственная представительница мира моды в списке 100 самых влиятельных людей 20 века по версии журнала Time. Она совершила революцию в моде, сместила акцент со статуса и богатства на удобство, функциональность и личный стиль. Объявила войну корсетом, ввела в женскую моду приталенный жакет и маленькое черное платье, и короткие стрижки, сумку на цепочке и крупную бижутерию, броши камелии и искусственный жемчуг. Духи Шанель номер 5 стали парфюмерным бестселлером 20 века. Однажды мадемуазель Коко превратила штору в платье. В конце 40-х годов 20 века в гостях у подруги Мэгги Ван Зуйлен в Нью-Йорке увидела, как дочь хозяйки собирается на бал и примеряет дорогой наряд. Вырез с сердечком и лиф без бретелей на корсете. Шанель воскликнула: «Какой ужас!» Взяла ножницы, портьеру и тафты и создала новое платье, которое произвело на балу фурор. Тогда же она произнесла знаменитую фразу: «Оденься плохо, и люди запомнят платье. Оденься безупречно, и люди запомнят женщину». Впрочем, возможно, эта история только красивая легенда.
4: Радио Омега. Тольятти. 106.9.

0: Если нравится музыка «Радио Омега», добавьте нас в избранное и будем вместе.
1: «Радио Омега».

0: Омега. Вся палитра любимых мелодий на одной волне.
1: 106.9 FM. Радио Омега.
2: Побежали, полетаем, ветру в поле.

0: 106.9 FM, это радио Омега. Отличная музыка для утреннего настроения. В Тольятти почти 11, температура плюс 25. Говорят, что американские теннисистки сестры Уильямс проиграли первый совместный матч с 2022 года. Читаем об этом в разделе новости на сайте 106.9 FM.ru. А через 3 минуты свежий выпуск новостей на радио Омега 106.9 FM.
1: Реклама. Одна пицца хорошо, две здорово, а три еще и выгодно. Комбо из трех пицц в Додо. Для друзей, семьи и просто приятных моментов вместе.

0: Выбирайте, как вам вкусно.
1: Вот Тольятти, ОГРН 115-631-304-46-23. Самара, Алексей Толстого, 122-27.
2: Телефон рекламной службы 510-210.
3: Радио Омега.
2: Инструментальная музыка на Радио Омега.

0: Радио Омега 106.9 FM, в Тольятти 11.02, температура плюс 26, днем ожидается 28-30 градусов без осадков. С новостями на Радио Омега Руслан Химчак.
1: Здравствуйте. Минстрой ЦБ хотят зарегулировать механизм долгосрочных рассрочек по договорам долевого строительства. Речь идет о ситуациях, когда выплаты застройщику продолжаются после ввода дома в эксплуатацию еще без оформления квартиры в собственность покупателя. По данным Коммерсанта, такой механизм востребован на рынке как альтернатива ипотеке. Для защиты интересов граждан и застройщика предлагается закрепить, что квартира после ввода объекта будет переходить в собственность дольщика, но до погашения долга будет оставаться в залоге у девелопера. Суд Шарм-эль-Шейха вдвое повысил залог за освобождение самарца Сергея Миронова, которого обвиняли в прикосновении к мусульманке. Об этом сообщает агентство РИА. Изначально суд согласился освободить россиянина за 10 тысяч египетских фунтов. Это около 200 долларов. Однако прокуратура провинции Южный Синай опротестовала это решение, и на состоявшемся повторном заседании размер залога был увеличен до 400 долларов. Адвокат Миронова уточнил, что после уплаты залога и завершения всех предусмотренных законодательством процедур в полиции, россиянину разрешат покинуть Египет. 7 человек пострадали при столкновении двух газелей в Ставропольском районе. Авария произошла накануне вечером на трассе М5 между селом Зеленовка и поселком Прибрежный. Один автомобиль был грузовым, он привозил товары маркетплейса. Второй – грузопассажирским, вез рабочих строительной бригады. В результате столкновения оба водителя и 5 пассажиров были доставлены в больницу. В Самарской области клещи покусали почти 4 тысячи человек. Примерно каждый третий из них – ребенок. В каждом 12-м обследованном клеще нашли боррелиоз, сообщили в региональном Роспотребнадзоре. Ранее самарские санврачи предупредили жителей области о приближении второго пика активности клещей. Он придется на конец августа, начало сентября. Сегодня самый жаркий день на неделе. При ясном небе столбики термометров поднимутся до плюс 32 градусов. Волга у берегов Самары и Тольятти прогрелась до 22 градусов. С четверга в регионе начнутся дожди, не исключаются грозы, усилится ветер. Температура начнет снижаться. Но в дневные часы столбики термометров до конца выходных будут подниматься выше плюс 26. За 6 месяцев с начала года в России зарегистрировали около 6 тысяч краж и угонов автомобилей. Это почти на 13% меньше, чем за аналогичный период годом ранее, сообщает Коммерсант со ссылкой на данные МВД. Более 1000 краж произошли в общественных местах, например, прямо на улицах и площадях. Количество угонов сократилось на 20%. Доллар на сегодня 85 рублей 16 копеек, евро 98 рублей и 73 копейки.
0: Спонсор прогноза погоды на радио «Омега» ООО «Автозаводский рынок». На автозаводском рынке весь август на школьном базаре скидки до 50% на одежду, обувь и рюкзаки, а также еженедельная скидка выходного дня минус 10% на все в столовой рынка и отделе «Бистро». Автозаводский рынок приглашает за покупками на революционную 1. В Тольятти плюс 26, днем будет ясно без осадков, ветер южный 1,6 метра в секунду, температура плюс 28-30.
2: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
0: Радио Омега.

0: музыкальное сопровождение удачного дня.
1: Наслаждайтесь любимым делом вместе с «Радио Омега».

0: Радио Омега 106.9 FM. Это еще один отличный день. Мистер Дана, со-ла-ла. С вами Михаил Соколов. На часах 12 минут 12. Температура в Тольятти плюс 26. Сегодня утром Мария с улицы Автостроителей разгадала невероятный вопрос от Радио Омега. Он звучал так. Каждый третий одинокий взрослый человек хотел бы узнать это еще до первого свидания. Что им так интересно? Почему у потенциального партнера закончились прошлые отношения? Вот правильный ответ.
1: Я Мария Шестакова с улицы Автостроителей. Разгадала невероятный вопрос на радио Омега.
0: Марию поздравляем, она получает в подарок большую Додо пиццу. Новый невероятный вопрос завтра утром после 9. Впереди у нас Арилена Ара, Нентори, а еще Александр Иванов. Боже, какой пустяк! Через минуту на радио Омега.
2: Реклама. Нужен бетон. Раствор. Завод «Бетон-Гранит» принимает заявки ежедневно. Доставка 7 утра. Когда нужен прочный бетон, звоните 625-440. «Бетон-Гранит». Один звонок, и бетон у вас. ООО «Бетон-Гранит». Город Тольятти. УГРН 1166-313-143-611.
3: Чтобы расти здоровыми, нужно пить много воды и целый миллион капелек.
4: Да, я тоже пью воду миллион капелек.
5: Мама говорит, что с ней мы растем сильными.
6: Ваши дети растут и познают мир. Познакомьте их с качественной артезианской водой «Миллион капелек». Источником живительной силы и энергии вашей семьи. Звоните 700-007. ООО «Сияние». Бульвар Итальянский, 24. ОГРН 123-630-00-27-919.
2: Телефон рекламной службы. 510-210.
7: Радио «Омега».

0: Радио Омега. Отличная музыка для рабочего настроения на 106.9 FM и онлайн 106.9fm.ru. Арилена Ара, Нентори. 11 часов 21 минута. Температура в Тольятти плюс 26. Говорят, что компания Land Rover анонсировала дорожную версию своего прототипа, созданного для ралли Дакар. Читаем об этом в разделе новости на сайте 106.9fm.ru. Свежий выпуск новостей в 11:30. А еще впереди Ева Польна, Мир на ладони и Ричард Маркс, Right Here Waiting, через минуту на радио Омега.
1: Реклама.
2: Скидки в салоне итальянских тканей Альков на летний ассортимент. Благородный лен, струящаяся вискоза, дышащий хлопок с эксклюзивными расцветками и авторскими принтами теперь выгоднее на 20%. Профессиональные консультации по подбору и расчету тканей. Приходите за вдохновением и идеальным материалом для ваших летних проектов. Ждем вас на Тополиной 25А, второй этаж. Телефон 8-937-235-17-00. Акция действует до конца месяца.
3: База строительных материалов на обводном шоссе 23А. Большой выбор металлопроката. Профнастил, сетка всех видов. Печи, баки, дымоходы, гвозди, саморезы, краски и герметики. Сантехника. Собственное производство наборных элементов кровли и вентиляционных систем. База строительных материалов на обводном шоссе 23А. Телефон 62 37 57. 62 37 57.
1: Телефон рекламной службы 510-210.
2: Радио Омега.

0: 106.9 FM – это радио Омега, музыка, которую мы любим. Эрос Рамадзотти, Унальтрате. 11 часов 35 минут, температура в Тольятти плюс 26, днем ожидается 28-30 градусов, без осадков. С новостями на радио Омега, Руслан Химчак.
1: Здравствуйте. На выборах Госдумы будут присутствовать наблюдатели из 55 стран. В ЦИК сообщили о полученных подтверждениях. При этом приглашения посмотреть, как проходит финал думской кампании, были направлены более чем в 100 государств. Ситуация с бензином в России вновь осложнилась. По данным на эту неделю, топливо было в наличии лишь на 28% АЗС, пишет «Известия» со ссылкой на данные приложения «Где-бенз». Еще неделю назад показатель составлял 40%. Наличие бензина и дизеля уменьшилось в частности в Татарстане, а также Пензенской, Саратовской и Самарской областях. Армения, Грузия и Белоруссия возглавили рейтинг осенних направлений для отдыха среди россиян. На второй позиции поездки в Карелию, на Алтай и Республики Северного Кавказа. Замыкают символическую тройку путешествия в страны Азии. Это Китай, Япония и Таиланд. Сегодня самый жаркий день на неделе. При ясном небе столбики термометров поднимутся до плюс 32. Волга у берегов Самары и Тольятти прогрелась до 22 градусов. С четверга в регионе начнутся дожди, не исключаются грозы, усилится ветер, температура начнет плавно снижаться. Мошенники уже предлагают билеты на концерт Кани Веста в Петербурге по заниженным ценам. Аналогичные объявления на фоне шумихи с приездом рэпера начали появляться и в соцсетях. Представители МВД рекомендуют проверять информацию о стоимости билетов самостоятельно, не вестись на настойчивость и заманчивость предложений.
0: На радио Омега прогноз погоды. В Тольятти плюс 26, днем будет ясно без осадков, ветер южный 1,6 метра в секунду. Температура плюс 28-30.
2: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
3: Радио Омега.

0: Омега. Музыка, с которой работается легче.
1: Мы создаем атмосферу для личных и профессиональных достижений.
0: Радио Омега.

0: 106.9 FM – это радио «Омега». Меньше слов и больше музыки. «Мумитроль» – это по любви. 11 часов 42 минуты, температура в Тольятти плюс 26. Впереди золотая коллекция «Радио «Омега». Это выставка достижений музыкального хозяйства за несколько десятилетий. «Мэткон», «Бэггинг», «No Doubt», «Don't Speak», а еще «Bad Boys Blue», «Come Back and Stay». Через полминуты на старте золотой коллекции «Радио «Омега».
1: Реклама. Милюков поможет избавиться от долгов. Милюков поможет избавиться от долгов. Помощь в процедурах банкротств граждан. Телефон в Тольятти 71-24-44.
2: Адвокат Милюков Андрей Анатольевич. Оказание квалифицированной юридической помощи в процедурах банкротства граждан. Регистрационный номер 63-2507. Адвокатский кабинет 10-38.
3: Телефон рекламной службы 510-210.
4: Редактор

0: после 12. Классной музыкой и отличным настроением на радио Омега с нами будет делиться Дмитрий Рожков. Хорошего дня вам, будьте здоровы!
1: Реклама. Нужен бетон. Раствор. Завод «Бетон-Гранит» принимает заявки ежедневно. Доставка 7 утра. Когда нужен прочный бетон, звоните 625-440. «Бетон-Гранит». Один звонок, и бетон у вас. ООО «Бетон-Гранит». Город Тольятти. ОГРН 1166-313-143-611.
2: Суперцены в гипермаркете «Маяк». Свинина охлажденная 229,90 за килограмм. Гипермаркет «Маяк». Новозаводская, 53, автозаводское шоссе, 8.
3: 20 сентября состоятся выборы депутатов Государственной Думы Российской Федерации и Самарской губернской думы. Голосование будет проходить 18, 19 и 20 сентября. Время работы избирательных участков с 8 утра до 8 вечера.
4: Телефон рекламной службы 510-210.
5: Радио Омега.
4: Музыка, понятная без слов. На радио «Омега».

0: Радио Омега, 106.9 FM, полдень в Тольятти, за окном плюс 27. Новости на Радио Омега. Руслан Химчак.
1: Здравствуйте. Вице-премьер Александр Новак дал поручение профильным ведомствам и нефтяным компаниям не допускать скачков цен на топливо, при необходимости оперативно ликвидировать дисбалансы. На совещании правительства Федеральная антимонопольная служба доложила о результатах анализа биржевых, оптовых и розничных цен, а также о фактах необоснованного завышения стоимости топлива. По результатам проверки возбуждены дела, а к участникам рынка применены меры воздействия. Между тем, по данным «Известий», по состоянию на середину августа топливо было лишь на третье заправок по России. Еще неделю назад показатель составлял 41%. Наличие бензина и дизеля уменьшилось, в том числе в Татарстане, Волгоградской, Челябинской и Самарской областях. Суд в Египте принял решение об освобождении туриста из Самары, которого задержали за прикосновение к мусульманке. Об этом сообщает РИА со ссылкой на адвоката россиянина. На заседании во вторник суд оправдал Сергея Миронова по основным пунктам обвинения, но назначил ему штраф – около $200. Однако прокуратура провинции Южный Синай подала апелляцию на это решение, и на состоявшемся повторно заседании размер залога был увеличен в 2 раза – до $400. Напомню, по данным СМИ, полиция задержала самарца в начале августа в пятизвездочном отеле в Шарм-эль-Шейхе в первый день его отпуска. Поводом послужило заявление египтянки, которая сказала, что россиянин якобы упал на нее во время развлекательной программы, будучи пьяным. Сам турист утверждает, что случайно задел местную жительницу, когда танцевал. Муж египтянки требовал от россиянина $10 000 за урегулирование конфликта. Термы хотят построить у парка «Дружбы» в Самаре. Внешний облик будущего банного комплекса уже согласован чиновниками. Согласно проектной документации, общая площадь двухэтажного здания составит 636 квадратных метров. Точные сроки ввода в эксплуатацию терм пока не раскрываются. В Самарской области клещи покусали почти 4000 человек. Примерно каждый третий из них – ребенок. В каждом 12-м обследованном клеще нашли боррелиоз, сообщили в региональном Роспотребнадзоре. Ранее самарские санврачи предупредили жителей области о приближении второго пика активности клещей. Он придется на конец августа, начало сентября. Тольяттинский «Акрон» в меньшинстве обыграл ЦСКА в матче второго тура группового этапа пути РПЛ Кубка России. Встреча, которая прошла в Москве, завершилась с минимальным счетом. На 9-й минуте встречи отличился Кевин Ривало. На 57-й минуте он же был удален с поля за прямую красную карточку. После этого матча «Акрон» набрал 3 очка в таблице группы «Д». У ЦСКА 2 набранных балла. Доллар на сегодня 85 рублей 16 копеек, евро 98 рублей и 73 копейки.
0: На Радио Омега о погоде на завтра. Спонсор прогноза ООО «Автозаводский рынок». «Автозаводский рынок» примет на работу дворников. Зарплата 46 тысяч рублей с НДФЛ. График работы 3 дня через 1, с 7 до 16 часов. Официальное трудоустройство, полный соцпакет. Телефон 33 28 88. 20 августа в четверг в Тольятти ожидается переменная облачность. Местами дождь, ветер северо-западный 2,7 метров в секунду. Температура сегодня ночью плюс 19-21, завтра днем плюс 26-28. Сейчас Тольятти плюс 27.
2: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
3: Радио Омега.

0: на 106.9 FM.
1: Спонсор рубрики «Летний хит» на радио «Омега» ООО «Арена Авто».
2: Реклама. Тольятти. Время пришло. Официальный дилер «Чанган» «Арена Авто» объявляет тотальный захват выгоды. Стильный и технологичный кроссовер «Чанган Юни-С» с преимуществом до 700 тысяч рублей. Кредит, трейд-ин и прямая скидка суммируются только сейчас. Успей в «Арена Авто» на Южном шоссе 32. Звони 270-300. 270-300. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Кредит предоставляет ПАО «Совкомбанк». Подробности на сайте arenaauto-чанган-auto.ru. Акция до 31 августа 2026 года.

0: Дэвид Гетто и Сия на радио Омега. Всегда хорошая музыка в вашей компании. Дмитрий Рожков. Желаю вам удачного дня. На календаре среда, 19 августа. Об истории культовой картины Эдварда Мунка «Крик» Анна Романова будет рассказывать в предстоящие 5 минут на 106.9 FM. А немного раньше послушаем группу «Смысловые галлюцинации» «Звезды 3000» на радио «Омега».
1: Реклама. Нужен бетон. Раствор. Завод «Бетон-Гранит» принимает заявки ежедневно. Доставка 7 утра. Когда нужен прочный бетон, звоните 625-440. «Бетон-Гранит». Один звонок, и бетон у вас. ООО «Бетон-Гранит». Город Тольятти. УГРН 1166-413-143-611.
2: Одна пицца хорошо, две здорово, а три еще и выгодно. Комбо из трех пицц в Додо. Для друзей, семьи и просто приятных моментов вместе. Выбирайте, как вам вкусно.
3: Додо. ООО «Тольятти». ОГРН 115-631-304-46-23. Самара, Алексей Толстого, 122-27.
4: Инспектор Иванов, гражданин, вы куда несетесь? Вы видите, какой знак висит?
5: Конечно, вижу знак «Стоп-цены», поэтому и тороплюсь в мебельный дом.
6: Качественная мебель на любой вкус ждет вас в мебельном доме на 40 лет Победы, 14.
7: Самое жаркое лето на мировые киноновинки в Море Синема не пропусти. «Миньоны и монстры», «Моана 2», «Одиссея», «Человек-паук», «Совершенно новый день». Расписание и даты выходов релизов на сайте mori.fil.
8: 16+. Море Синема, Тольятти, город Тольятти, Автозаводская, шоссе, дом 6, ОГРН 114-632-456-07.
9: Гостиная – это диваны и кресла. В кухне – столы и шкафы, всем известно. Кровати, матрасы, подушки для спальни. В «Планете уюта» найти все реально. «Планета уюта», транспортная 7.
10: Телефон рекламной службы 510-210.
11: Радио «Амбер».

0: смысловые галлюцинации на радио Омега. Золотые хиты впереди на 106.9 FM. Оливия Дин с балладой «Солызы». А сейчас на радио Омега Анна Романова.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Горячая десятка Анны Романовой.
3: «Крик» – культовый шедевр экспрессионизма, созданный норвежским художником Эдвардом Мунком. Считается, что эта картина повлияла на все современное искусство. Некоторые даже называют «Крик» Моной Лизой нашего времени. Сегодня «Крик» Мунка. Первое название картины «Отчаяние» Мунк шел с друзьями на закате и вдруг почувствовал усталость и смертельную тоску. Современные психиатры считают, что у него случилась паническая атака. «Крик» тоже неточный перевод. В оригинале картина называется «Скрик», что по-норвежски означает «виск». На первой выставке «Крика» в Берлине название звучало как «Der Schrei der Natur» – «Вопль природы». Британский музей подтвердил, что человек на картине не издает крик, а наоборот закрывает уши, защищаясь от звука. На первой выставке «Крика» все же были реальные крики. Мунк прослушал около 20 женщин и мужчин, чтобы нанять человека, который будет стоять у картины и внезапно кричать в темноте. Выбрали малоизвестную оперную певицу. Место на картине реально – это смотровая площадка Экеберг в Осло, откуда открывается вид на город и фьорд. Пугающий красный цвет неба тоже мог быть реальным. Тогда в Европе ощущались последствия извержения вулкана Кракатау, после которого на территории площадью больше 800 тысяч квадратных километров выпал вулканический пепел. Уменьшение прозрачности атмосферы привело к интенсивным зорям, наблюдавшимся еще несколько лет после извержения. «Крик» вдохновлен перуанской мумией, которую Мунк увидел на всемирной выставке в Париже. Существует ее фотография. Это мумия с прижатыми к туловищу коленками и открытым ртом. «Крик» существует в 4 версиях, и все они написаны не на холсте, а на негрунтованном картоне. Мунк часто экономил на материалах, но именно из-за дешевого картона «Крик» в результате выглядит так драматично. Краска впиталась определенным образом. Главная версия «Крика», которая хранится в музее Мунка в Осло, практически исчезает. В работе Мунк использовал новый для того времени синтетический кадмиевый желтый пигмент, который оказался неудачным. Из-за дыхания посетителей и влажности краска окисляется, превращаясь в белый порошок. Так что картина медленно осыпается. Одна из версий «Крика» находится в частной коллекции. Ее продали за астрономические почти 120 миллионов долларов. И что на первом месте? Считается, что «Крик» напрямую вдохновил создателей соответствующего смайлика «Крик» с руками у лица и огромными белыми глазами и культовой маски из фильма ужасов «Крик».
2: Горячая десятка Анны Романовой.
4: Радио Омега. Музыкальный пульс Тольятти.

0: Можно позвать на помощь коллег. Можно подключить искусственный интеллект. Но разгадать невероятный вопрос получится только у проницательного человека с быстрой реакцией. Возможно, это именно вы.
1: А еще надо вовремя проснуться.
0: Утром по будням играйте в «Невероятный вопрос» на радио «Омега».
2: Для слушателей старше 12 лет.

0: Ka-ching.
1: Шинай Твейн на радио Омега. Отличная музыка для рабочего настроения. Тольятти, половина первого. Продолжение часа на 106.9 FM. Минелли с суперхитом «Рам-пам-пам». А сейчас на радио Омега краткий выпуск новостей.
2: Здравствуйте. Ремонт Московского шоссе в Самаре вышел на финишную прямую, сообщает региональный Минтранс. Из запланированных 205 тысяч квадратных метров покрытия уложено 180 тысяч. Работы идут с применением современных технологий. Это должно обеспечить повышенную износостойкость дороги. В Самарской области насчитали около 3 тысяч пострадавших в результате пожара на складе Wildberries бизнесменов. В настоящее время ведется работа по определению точных объемов убытка. Со стороны федерального правительства ведется проработка мер поддержки селлеров. Принятые решения станут основой для работы с пострадавшими предпринимателями. Сегодня самый жаркий день на неделе. При ясном небе столбики термометров в Самарской области поднимутся до плюс 32 градусов. Вода у берегов Самары и Тольятти в Волге прогрелась до 22 градусов. С четверга в регионе начнутся дожди, не исключаются грозы, усилится ветер, температура начнет снижаться. Эй, Арнольд может вернуться спустя 20 лет после финала оригинального мультсериала. Сценарист и продюсер Джо Перди подтвердил, что Paramount обсуждает возрождение проекта. Героев планируют сделать на год-два старше. В новых сериях появятся смартфоны и другие современные технологии.
1: На радио Омега погода на завтра, в четверг, 20 августа. В Тольятти ожидается переменная облачность, местами дождь, ветер северо-западный 2,7 метров в секунду. Температура сегодняшней ночью плюс 19-21, завтра днем плюс 26-28. Сейчас в Тольятти 28 градусов.
3: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
4: Радио Омега.

0: Омега. Больше музыки, больше открытий, больше приятных воспоминаний.
1: Все на одной волне. Радио Омега.

0: Вячеслав Бутусов на радио «Омега», там, где музыка прежде всего и где примерно через 3 минуты зазвучат песни, проверенные временем из золотой коллекции радио «Омега». Послушаем Гаррета Гейтса, Unchained Melody, What About Me от Hathaway и группу Roxette.
1: Реклама. Выставка «Бархатный сезон» в Олимпе. Одежда, лен, трикотаж, обувь, сумки, косметика, товары для дома. Приморский, 49, ОСК «Олимп» с 27 по 30 августа, 12+.
2: Что, выпускник, от обилия учебных заведений голова кругом? Хватит суетиться, пора учиться. Колледж управления и экономики ждет тебя. Интересная студенческая жизнь, практика в ведущих учреждениях города, востребованность на рынке труда, специальности, пожарная безопасность, правоохранительная деятельность, логистика, поварское и кондитерское дело, техника и искусство фотографии, актерское искусство и многое другое. Приемная комиссия, Курчатова, 16, телефон 36 18 18.
3: Скидки в салоне итальянских тканей «Альков» на летний ассортимент. Благородный лен, струящаяся вискоза, дышащий хлопок с эксклюзивными расцветками и авторскими принтами теперь выгоднее на 20%. Профессиональные консультации по подбору и расчету тканей. Приходите за вдохновением и идеальным материалом для ваших летних проектов. Ждем вас на Тополиной 25А, второй этаж. Телефон 8-937-235-17-00. Акция действует до конца месяца.
4: 4 этажа выгодного шопинга – это «Омега». На цокольном – мебель, на первом – продукты, на втором – техника, на третьем – одежда и обувь. Дзержинского, 38А.
5: В «Пеликане» есть все, чтобы 1 сентября стало слаще. Только с 16 августа по 2 сентября шоколадные конфеты «Мерси» стоят всего 249,99. «Пеликан» – свой, родной, недорогой.
6: Театр «Колесо» представляет «Мужские тайны» под грифом 18+. Комедия «Корпоратив» или «О чем говорят мужчины». 26 августа ДК «Тольятти», 17 сентября ДК «Тольятти Азот», 18 сентября КЦ «Автограф». Билеты на сайте Театра «Колесо». Берите подруг. Встряхните вечер.
7: МАУ городского округа Тольятти. Драматический театр «Колесо» имени Глеба Борисовича Дроздова. Адрес: город Тольятти, улица Ленинградская, 31. ОГРН 102-630-199-0330.
8: Телефон рекламной службы. 510-210.
9: Радио «Омега».

0: Спонсор золотой коллекции на радио «Омега» ООО «Специализированный застройщик Стройинвестиции». Премиум-резиденция «Парус». Телефон продаж 743-39.
1: Реклама. Такси, я в отпуск.
2: Поездка займет 10 минут.
1: Уже приехали?
2: Вы прибыли по адресу улица Спортивная, премиум-резиденция «Парус». Здесь каждый день как отпуск.
3: «Парус». Резиденция на берегу Волги с выходом на новую набережную. Живите так, как другие отдыхают.
4: Застройщик ООО «СЗ Стройинвестиции». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.

0: Реклама. Нужна сантехника? Вам в Баумаркет. Весь август сантехника бренда Акведуто со скидкой 20%. Коммунальная 36 и Мира 62. Баумаркет. Ваш помощник в ремонте. Подробности акции в магазине. 26-й год.
1: Кефир, огурец, зелень. Вот и весь рецепт. Для окрошки идеально. Для утра после. Гениально. Попробуйте новинку.
2: Здоровым быть легко. Тольятти молоко.
3: Хочется тепла? У нас жара не заканчивается. В сети Лига при покупке костюма – костюм в подарок. При покупке рубашки – рубашка в подарок. ТРК «Капитал» – второй этаж. ТЦ «Хитон» – второй этаж. Акция действует на день выхода рекламы. Количество товара и подарков ограничено.
4: Сколько тебе лет?
5: Три.
4: А сколько будет? Один плюс один?
5: Три.
4: Что три?
6: Гортензий будет три при покупке двух.
0: Весь август в питомнике «Ёлы-палы» при покупке двух гортензий третья в подарок.
4: «Ёлы-палы» – вот это арифметика.
0: «Ёлы-палы» – фермерская 14А.
7: Специалисты Чебоксарской клиники «Микрохирургия глаза» проводят консультации в Тольятти с 25 по 27 августа по адресу Карла Маркса, 86, Центр зрения. Запись по телефону 77-77-63. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
8: Телефон рекламной службы 510-210.
9: Радио «Омега».
8: Инструментальная музыка на радио «Омега».

0: Радио Омега 106.9 FM. В Тольятти 13:01, плюс 28 за окном. Новости на Радио Омега. Руслан Химчак.
1: Здравствуйте. В России зафиксированы перебои с поставками и дефицит ряда автомобильных масел. Особенно это коснулось импортных премиальных брендов, сообщает «Коммерсант». Цены на отдельные позиции за лето выросли до 40%. Сроки поставок увеличились с 2 дней до 2 недель. А некоторых ходовых масел в наличии нет. Основная причина – нехватка у локальных производителей импортных присадок. Также на ситуацию повлияли внеплановые ремонты на НПЗ и логистические проблемы, в частности, обстановка вокруг Армузского пролива. Дополнительным фактором роста спроса стало использование бензина старых экологических стандартов, который ускоряет износ масла и требует более частой замены. Ремонт Московского шоссе в Самаре вышел на финишную прямую, сообщает региональный Минтранс. Из запланированных 205 тысяч квадратных метров покрытия уложено 180 тысяч. Работы идут с применением современных технологий. Это должно обеспечить повышенную износостойкость дороги. Напомню, сейчас приводит в порядок 8-километровый участок Московского шоссе от улицы Мичурина до проспекта Кирова. В прошлом году уже отремонтировали отрезок от Кирова до выезда из города. Завершить текущий ремонт планируют до 1 сентября. В Самарской области насчитали около 3000 пострадавших в результате пожара на складе «Wildberries» бизнесменов. В настоящее время ведется работа по определению точных объемов убытка. Со стороны федерального правительства ведется проработка мер поддержки селлеров. Принятые решения станут основой для работы с пострадавшими предпринимателями, сообщает «Волгиньюз». В Самарской области пострадавшим продавцам «Маркетплейса» уже доступна реструктуризация займов гарантийного фонда, а также утверждается программа льготных займов по ставке до 3%. Самарских коммунальщиков и энергетиков предупредили о грозе, которая ожидается в четверг. В течение завтрашнего дня возможен град, местами порывы ветра могут достигать 20 метров в секунду. В непогоду не стоит укрываться под деревьями и парковать вблизи них автомобили. Президент Франции Эммануэль Макрон подписал закон о легализации эвтаназии на территории страны. Об этом сообщил официальный правительственный вестник. Право на эвтаназию могут получить французы старше 18, а также те, кто законно проживает в стране на постоянной основе. Просить об этой услуге смогут неизлечимо больные люди на последней стадии заболевания, если они испытывают страдания, которые не поддаются терапии или становятся невыносимыми при прекращении лечения. Франция стала 6-й страной в Европе, где легализована эвтаназия. Эта процедура также разрешена в Нидерландах, Бельгии, Люксембурге, Испании, Португалии и некоторых других государствах, включая Канаду. В России, в свою очередь, действует закон, который прямо запрещает медицинским работникам осуществлять эвтаназию. Магнус Карлсен проиграл армянскому школьнику. Партия в ходе еженедельного онлайн-турнира закончилась на 60-м ходу. 16-го чемпиона мира обыграл 14-летний Тигран Амбарцумян, сообщает пресс-служба Федерации шахмат Армении. 35-летний Магнус Карлсен удерживает звание сильнейшего игрока планеты в рейтинге ФИДЕ уже 15 лет. Доллар на сегодня 85 рублей 16 копеек, евро 98 рублей и 73 копейки.
0: На радио «Омега» о погоде на завтра. Спонсор прогноза ООО «Автозаводский рынок». На автозаводском рынке весь август. На школьном базаре скидки до 50% на одежду, обувь и рюкзаки, а также еженедельная скидка выходного дня. Минус 10% на все в столовой рынка и отделе бистро. Автозаводский рынок приглашает за покупками на Революционную 1. 20 августа в четверг в Тольятти ожидается переменная облачность, местами дождь, ветер северо-западный 2,7 метра в секунду, температура сегодня ночью плюс 19-21, завтра днем плюс 26-28. Сейчас в Тольятти 28 градусов.
2: 5 песен о любви на радио Омега украсят ваш день.
3: На радио Омега 5 песен о любви.
0: Сегодня в нашей традиционной романтической подборке на радио Омега проект «One or Take Someone», «What in Spanish» Элтона Джона, «Бурито» с песней «Штрихи». Еще раньше «Аха» и группа «Three Doors Down» «Here Without You». Прямо сейчас в 5 песнях о любви на радио Омега 106.9 FM.

0: Реклама. Милюков поможет избавиться от долгов. Милюков поможет избавиться от долгов. Помощь в процедурах банкротств граждан. Телефон в Тольятти 71-24-44.
1: Адвокат Милюков Андрей Анатольевич. Оказание квалифицированной юридической помощи в процедурах банкротства граждан. Регистрационный номер 63-2507. Адвокатский кабинет 1038.
2: Скидки в салоне итальянских тканей Альков на летний ассортимент. Благородный лен, струящаяся вискоза, дышащий хлопок с эксклюзивными расцветками и авторскими принтами теперь выгоднее на 20%. Профессиональные консультации по подбору и расчету тканей. Приходите за вдохновением и идеальным материалом для ваших летних проектов. Ждем вас на Тополиной 25А, второй этаж. Телефон 8-937-235-17-00. Акция действует до конца месяца.
3: Medical On Group Тольятти. Инновационные методики лечения и точная диагностика на передовом оборудовании. УЗИ, эндокринолог, дерматолог, проктолог, гинеколог и уролог. Все высококлассные специалисты в одном центре. Скажите кодовое слово «Омега» и получите скидку 10%. Ждем вас. Татищева 25А. Телефон 50-20-20. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: 20 сентября состоятся выборы депутатов Государственной Думы Российской Федерации и Самарской губернской Думы. Голосование будет проходить 18, 19 и 20 сентября. Время работы избирательных участков с 8 утра до 8 вечера.
5: Телефон рекламной службы 510-210.
2: Радио Омега.

0: Если нравится музыка «Радио Омега», добавьте нас в избранное и будем вместе.
1: «Радио Омега».

0: На радио Омега погода на завтра, в четверг, 20 августа. В Тольятти ожидается переменная облачность, местами дождь, ветер северо-западный 2,7 метров в секунду. Температура сегодняшней ночью плюс 19-21, завтра днем плюс 26-28. Сейчас в Тольятти 28 градусов.
1: Тольятти 106,9 FM. Радио Омега.

0: Омега. Больше музыки, больше открытий, больше приятных воспоминаний.
1: Все на одной волне. Радио Омега.

0: Адриана Челентана на радио «Омега». Меньше слов, больше музыки. Дальше на 106.9 FM подборка хитов, проверенных временем из золотой коллекции радио «Омега». В этом отрезке «Авеньора Кадебостане», «Castle in the Snow», «Командан Дюран Дюран» и группа «Лейтбэк».
1: Реклама. Нужен бетон. Раствор. Завод «Бетон Гранит» принимает заявки ежедневно. Доставка с 7 утра. Когда нужен прочный бетон, звоните 625-440. «Бетон Гранит». Один звонок, и бетон у вас. ООО «Бетон Гранит». Город Тольятти. УГРН 1166-313-143-611.
2: База строительных материалов на обводном шоссе 23А. Большой выбор металлопроката. Профнастил. Сетка всех видов. Печи, баки, дымоходы. Гвозди, саморезы. Краски и герметики. Сантехника. Собственное производство доборных элементов кровли и вентиляционных систем. База строительных материалов на обводном шоссе 23А. Телефон 62-37-57. 62-37-57.
3: В кино с детьми? Выгодно? Не знаете, как провести время с ребенком и подарить ему яркие впечатления? Приходите в кино. В кинотеатре «Фактор кино» выгодное предложение. Детский билет всего за 250 рублей. Дзержинского, 21, ТРК «Капитал», 4 этаж. Подробнее об акции смотрите на сайте www.factor-kino.ru. Возрастное ограничение 6+.
4: Лидер фармацевтической отрасли России, компания «Озонфарм», приглашает на работу химиков, инженера электроники, механика участка, санитарок, уборщиков, грузчиков. Официальное трудоустройство, бесплатная доставка и питание, внутреннее обучение и высокая заработная плата. Место работы – особая экономическая зона Тольятти. Подробности на сайте ozonfarm.ru и по телефону в Тольятти 66 97 97. Работа в «Озонфарм» – это стабильность и надежность на долгие годы.
5: Телефон рекламной службы 510-210.
6: Радио «Омега».

0: Спонсор золотой коллекции на радио «Омега» ООО «Специализированный застройщик Стройинвестиции». Премиум-резиденция «Парус». Телефон продаж 743-39.
1: Реклама. Такси, я в отпуск.
2: Поездка займет 10 минут.
1: Уже приехали?
2: Вы прибыли по адресу улица Спортивная, премиум-резиденция «Парус». Здесь каждый день как отпуск.
3: «Парус». Резиденция на берегу Волги с выходом на новую набережную. Живите так, как другие отдыхают.
4: Застройщик ООО «СЗ Стройинвестиции». Проектная декларация на сайте наш.дом.ру.

0: Реклама. Нужна сантехника? Вам Баумаркет. Весь август сантехника бренда Акведуто со скидкой 20%. Коммунальная 36 и Мира 62. Баумаркет. Ваш помощник в ремонте. Подробности акции в магазине. 26-й год.
1: Суперцены в гипермаркете «Маяк». Свинина охлажденная 229,90 за килограмм. Гипермаркет «Маяк». Новозаводская 53, Автозаводское шоссе 8.
2: Тольятти. Время пришло. Официальный дилер «Чанган» «Арена Авто» объявляет тотальный захват выгоды. Стильный и технологичный кроссовер «Чанган Юни С» с преимуществом до 700 тысяч рублей. Кредит, трейд-ин и прямая скидка суммируются только сейчас. Успей в «Арена Авто» на Южном шоссе 32. Звони 270-300. 270-300. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
3: Кредит предоставляет «Совкомбанк». Подробности на сайте arenaauto.чанган.ру. Акция до 31 августа 2026 года.
4: Во всех супермаркетах «Миндаль». Тот самый вкус из детства. Мороженое «Гост» на сливках, в вафельном стаканчике от «Белой долины». Всего 19 рублей 99 копеек за 80 граммов. «Миндаль». Делаем лето вкуснее.
5: Телефон рекламной службы. 510-210.
6: Радио «Омега».
5: Музыка, понятная без слов. На радио «Омега».

0: 89 FM. В Тольятти 14 часов.
1: На радио «Омега» прогноз погоды на завтра, 20 августа, в четверг, в Тольятти. Переменная облачность ожидается, местами дождь, ветер северо-западный, 2,7 метров в секунду. Температура, предстоящей ночью, плюс 19-21, завтра днем 26-28 градусов. Сейчас в Тольятти плюс 29.
0: Радио «Омега». Тольятти, 106,9 FM.

0: Инна на радио Омега. Отличная музыка для рабочего настроения. С вами Дмитрий Рожков. Хорошего вам дня. Далее примерно 10 минут музыки без остановок. Группа «Алиса» на очереди с хитом «Веретено» на радио Омега.
1: Реклама. Выставка «Бархатный сезон» в Олимпе. Одежда, лен, трикотаж, обувь, сумки, косметика, товары для дома. Приморский, 49, УСК «Олимп» с 27 по 30 августа. 12+.
2: Хочу клубнику.
3: Хочу арбуз.
4: Освежит ваш день легко бренд «Тольятти молоко». Спрашивайте в магазинах города напиток Energy «Арбуз клубника».
5: Здоровым быть легко с «Тольятти молоко».
6: Мамы, папы, скоро в школу!
7: С 1 августа большой школьный базар. Одежда, ранцы и все необходимое для вашего школьника. Готовимся к 1 сентября вместе с Автозаводским рынком. Улица Революционная, 1.
8: Чтобы расти здоровыми, нужно пить много воды и целый миллион капелек.
9: Да, я тоже пью воду миллион капелек.
10: Мама говорит, что с ней мы растем сильными.
11: Ваши дети растут и познают мир. Познакомьте их с качественной артезианской водой миллион капелек. Источником живительной силы и энергии вашей семьи. Звоните 700-007. ООО «Сияние». Бульвар Итальянский, 24. ОГРН 123-630-0027-919.
12: Телефон рекламной службы. 510-210.
13: Радио «Омега».

0: Реклама. Нужна сантехника? Вам в Баумаркет. Весь август сантехника бренда Акведуто со скидкой 20%. Коммунальная 36 и Мира 62. Баумаркет. Ваш помощник в ремонте. Подробности акции в магазине. 26-й год.
1: Что, выпускник, от обилия учебных заведений голова кругом? Хватит суетиться, пора учиться. Колледж управления и экономики ждет тебя. Интересная студенческая жизнь, практика в ведущих учреждениях города, востребованность на рынке труда, специальности, пожарная безопасность, правоохранительная деятельность, логистика, поварское и кондитерское дело, техника и искусство фотографии, актерское искусство и многое другое. Приемная комиссия, Курчатова, 16, телефон 36 18 18.
2: Хочется тепла? У нас жара не заканчивается. Сити Лига. При покупке костюма – костюм в подарок. При покупке рубашки – рубашка в подарок. ТК «Алтын» – первый этаж. ТРЦ «Аэрохолл» – второй этаж. Акция действует на день выхода рекламы. Количество товара и подарков ограничено.
3: Самое жаркое лето на мировые киноновинки в Море Синема не пропусти. «Миньоны и монстры», «Моана 2», «Одиссея», «Человек-паук», «Совершенно новый день». Расписание и даты выходов релизов на сайте mori.fil.
4: 16+. Синема Тольятти, город Тольятти, Автозаводское шоссе, дом 6, ОГРН 114-632-456-07.

0: приезжай.
1: Специалисты Чебоксарской клиники «Микрохирургия глаза» проводят консультации в Тольятти с 25 по 27 августа по адресу Карла Маркса, 86, Центр зрения. Запись по телефону 77-77-63. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Телефон рекламной службы 510-210.
3: Радио «Омега».

Радио Омега. Золотые хиты вне времени. Все на одной волне. 106.9 FM. Радио Омега.

0: На радио Омега погода на завтра, в четверг, 20 августа. В Тольятти ожидается переменная облачность, местами дождь, ветер северо-западный 2,7 метров в секунду. Температура сегодняшней ночью плюс 19-21, завтра днем плюс 26-28. Сейчас в Тольятти плюс 29.
1: Радио Омега. Тольятти 106,9 FM.

0: Можно позвать на помощь коллег. Можно подключить искусственный интеллект. Но разгадать невероятный вопрос получится только у проницательного человека с быстрой реакцией. Возможно, это именно вы.
1: А еще надо вовремя проснуться.
0: Утром по будням играйте в «Невероятный вопрос» на радио «Омега».
2: Для слушателей старше 12 лет.

0: Раша Елена на радио Омега. Музыка, которую мы любим. Впереди на 106.9 FM золотая коллекция радио Омега. Тройка лучших песен разных прошедших десятилетий. Услышим Дарена Хейза, Insatiable One of Us, Джон Осборн и Саваш уже через пару минут на радио Омега.
1: Реклама.
2: Скидки в салоне итальянских тканей Альков на летний ассортимент. Благородный лен, струящаяся вискоза, дышащий хлопок с эксклюзивными расцветками и авторскими принтами теперь выгоднее на 20%. Профессиональные консультации по подбору и расчету тканей. Приходите за вдохновением и идеальным материалом для ваших летних проектов. Ждем вас на Тополиной 25А, второй этаж. Телефон 8-937-235-17-00. Акция действует до конца месяца.
3: Четыре этажа выгодного шопинга – это Омега. На цокольном – мебель, на первом – продукты, на втором – техника, на третьем – одежда и обувь. Дзержинского, 38А.
4: Инспектор Иванов, гражданин, вы куда несетесь? Вы видите, какой знак висит?
5: Конечно, вижу знак «Стоп-цены», поэтому и тороплюсь в мебельный дом.
6: Качественная мебель на любой вкус ждет вас в мебельном доме на 40 лет Победы, 14.
7: В магазинах «Пеликан» есть все, что вы любите. Только с 16 по 31 августа форель свежемороженая по суперцене 699,99. «Пеликан» – свой, родной, недорогой.
8: Если любишь, то уют, стулья, кресла вас зовут. Ты в «Планету» приезжай, все, что хочешь, выбирай. «Планета уюта». У нас вы найдете все. Улица Транспортная, 7.
9: Телефон рекламной службы 510-210.
10: Радио Омега.

0: И будет 3 при покупке 2.
1: Весь август в питомнике «Ёлы-палы» при покупке 2 гортензий 3 в подарок.
2: «Ёлы-палы» – вот это арифметика.
3: 3!
1: «Ёлы-палы» – фермерская 14А.
4: Разговариваем с клиентом на его языке. ТИСО. Обслуживание компьютерной техники юрлиц. Решение любых, да, любых IT-задач. И очень-очень разумные цены. ТИСО. Профессионалы своего дела. Уже более 15 лет. Телефон горячей линии 63 20 36.
5: Театр «Колесо» представляет «Мужские тайны» под грифом 18+. Комедия «Корпоратив» или «О чем говорят мужчины». 26 августа ДК «Тольятти». 17 сентября ДК «Тольятти Азот». 18 сентября КЦ «Автоград». Билеты на сайте театра «Колесо». Берите подруг. Встряхните вечер.
6: МАУ городского округа «Тольятти». Драматический театр «Колесо» имени Глеба Борисовича Дроздова. Адрес: город «Тольятти», улица Ленинградская, 31. ОГРН 102-630-199-0330.
7: Телефон рекламной службы 510-210.
8: Радио Омега.
7: Инструментальная музыка на радио Омега.

0: 106.9 FM. В Тольятти 15 часов.
1: На радио Омега прогноз погоды на завтра, 20 августа, в четверг, в Тольятти. Переменная облачность ожидается, местами дождь, ветер северо-западный, 2,7 метров в секунду. Температура предстоящей ночью плюс 19-21, завтра днем 26-28 градусов. Сейчас в Тольятти плюс 29.
0: Радио Омега. Тольятти.

0: Омега. Вся палитра любимых мелодий на одной волне.
1: 106.9 FM. Радио Омега.

0: Ава Макс на радио Омега. Отличная музыка для рабочего настроения. В вашей компании Дмитрий Рожков. Желаю вам удачного, продуктивного дня. Десятиминутка любимой музыки нон-стоп ожидает нас впереди. Уже через минуту группа Сплин. Выхода нет. На радио Омега.
1: Реклама. Нужен бетон. Раствор. Завод «Бетон Гранит» принимает заявки ежедневно. Доставка с 7 утра. Когда нужен прочный бетон, звоните 625-440. «Бетон Гранит». Один звонок, и бетон у вас. ООО «Бетон Гранит». Город Тольятти. УГРН 1166-313-143-611. Medical On Group Тольятти. Инновационные методики лечения и точная диагностика на передовом оборудовании. УЗИ, эндокринолог, дерматолог, проктолог, гинеколог и уролог. Все высококлассные специалисты в одном центре. Скажите кодовое слово «Омега» и получите скидку 10%. Ждем вас. Татищева 25А. Телефон 50-20-20. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. Телефон рекламной службы 510-210.

0: Реклама. Нужен бетон. Раствор. Завод «Бетон Гранит» принимает заявки ежедневно. Доставка 7 утра. Когда нужен прочный бетон, звоните 625-440. «Бетон Гранит». Один звонок, и бетон у вас. ООО «Бетон Гранит». Город Тольятти. УГРН 1166-313-143-611.
1: Лидер фармацевтической отрасли России, компания «Озонфарм», приглашает на работу химиков, инженера электроники, механика участка, санитарок, уборщиков, грузчиков. Официальное трудоустройство, бесплатная доставка и питание, внутреннее обучение и высокая заработная плата. Место работы – особая экономическая зона Тольятти. Подробности на сайте ozonfarm.ru и по телефону в Тольятти 66 97 97. Работа в «Озонфарм» – это стабильность и надежность на долгие годы.
2: 20 сентября состоятся выборы депутатов Государственной Думы Российской Федерации и Самарской губернской думы. Голосование будет проходить 18, 19 и 20 сентября. Время работы избирательных участков с 8 утра до 8 вечера.
3: Телефон рекламной службы 510-210.

0: Омега.
1: Музыкальное сопровождение удачного дня.
0: Наслаждайтесь любимым делом вместе с Радио Омега.

0: Омега.
1: Если нравится музыка радио Омега, добавьте нас в избранное и будем вместе.
0: Радио Омега.

0: На радио Омега погода на завтра, в четверг, 20 августа, в Тольятти ожидается переменная облачность, местами дождь, ветер северо-западный 2,7 метров в секунду. Температура сегодняшней ночью плюс 19-21, завтра днем плюс 26-28. Сейчас в Тольятти плюс 29.
1: Радио Омега. Тольятти. 106,9 FM.

0: Группа Michael Learns-Rock на радио Омега. Музыка, которую мы любим. Дальше на 106.9 FM подборка хитов из золотой коллекции радио Омега. Мы послушаем Адель, Hello, White Dove, группы Scorpions и Modern Talking.
1: Всего несколько минут могут заинтриговать на целый день. Слушайте звезды. Утром и вечером. Астропрогноз Анны Романовой. На 106.9 FM.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: Реклама. Милюков поможет избавиться от долгов. Милюков поможет избавиться от долгов. Помощь в процедурах банкротств граждан. Телефон в Тольятти 71-24-44.
4: Адвокат Милюков Андрей Анатольевич. Оказание квалифицированной юридической помощи в процедурах банкротства граждан. Регистрационный номер 63/2507. Адвокатский кабинет 10-38.
5: В кино с детьми выгодно. Не знаете, как провести время с ребенком и подарить ему яркие впечатления? Приходите в кино. В кинотеатре «Фактор кино» выгодное предложение. Детский билет всего за 250 рублей. Дзержинского, 21, ТРК «Капитал», 4 этаж. Подробнее об акции смотрите на сайте www.factor-kino.ru. Возрастное ограничение 6+.
1: Телефон рекламной службы 510-210.
6: Радио «Омега».

0: Реклама. Нужна сантехника? Вам в Баумаркет. Весь август сантехника бренда Акведуто со скидкой 20%. Коммунальная 36 и Мира 62. Баумаркет. Ваш помощник в ремонте. Подробности акции в магазине. 26-й год.
1: Вари варенье и вари компот с миндалем. Специально для хозяюшек. Сахар-песок 5 килограммов. Всего 349,99. Творите свои шедевры с удовольствием. Покупайте с выгодой. Миндаль. Делаем лето вкуснее.
2: Телефон рекламной службы.

0: 106.9 FM. В Тольятти 16 часов.
1: На радио «Омега» прогноз погоды на завтра, 20 августа, в четверг, в Тольятти. Переменная облачность ожидается, местами дождь, ветер северо-западный, 2,7 метров в секунду. Температура, предстоящей ночью, плюс 19-21, завтра днем 26-28 градусов. Сейчас в Тольятти плюс 29.
0: Радио «Омега». Тольятти, 106.9 FM.

0: на 106.9 FM.
1: Спонсор рубрики «Летний хит» на радио «Омега» ООО «Арена Авто».
2: Реклама.
3: Чанган в Тольятти представляет новый бренд премиальных гибридов «Дипал». Экономьте на бензине. «Дипал» заряжается дома. Внутри абсолютный бизнес-класс. Идеальная тишина. Выгода до 1 200 000 по господдержке и трейд-ин. Выбирайте свой «Дипал» в «Арена Авто Тольятти». Звоните. Тольятти. 270-300. 270-300. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
4: Кредит предоставляет Power Совкомбанк. Подробности на сайте arenaauto-changanauto.ru. Акции до 35.

0: Юлия Савичева на радио «Омега». Золотые хиты вашей компании. Дмитрий Рожков. Рад приветствовать. Приятного вам продолжения среды. Далее из музыки на 106.9 FM один из самых ярких хитов уходящего лета. Тедди Суимс, «Мистер Ноутал».
1: Реклама. Нужен бетон. Раствор. Завод «Бетон-Гранит» принимает заявки ежедневно. Доставка 7 утра. Когда нужен прочный бетон, звоните 625-440. «Бетон-Гранит». Один звонок, и бетон у вас. ООО «Бетон-Гранит». Город Тольятти. УГРН 1166-313-143-611.
2: Кефир, огурец, зелень. Вот и весь рецепт. Для окрошки идеально. Для утра после. Гениально. Попробуйте новинку.
3: Здоровым быть легко, с Тольятти молоко.
4: В «Пеликане» есть все, чтобы 1 сентября стало слаще. Только с 16 августа по 2 сентября шоколадные конфеты «Мерси» стоят всего 249,99. «Пеликан» – свой, родной, недорогой.
5: Мамы, папы, скоро в школу!
6: С 1 августа большой школьный базар. Одежда, ранцы и все необходимое для вашего школьника. Готовимся к 1 сентября вместе с Автозаводским рынком. Улица Революционная, 1.
7: Чтобы расти здоровыми, нужно пить много воды и целый миллион капелек.
8: Да, я тоже пью воду миллион капелек.
9: Мама говорит, что с ней мы растем сильными.
10: Ваши дети растут и познают мир. Познакомьте их с качественной артезианской водой миллион капелек. Источником живительной силы и энергии вашей семьи. Звоните 700-007. ООО «Сияние». Бульвар Итальянский, 24. ОГРН 123-630-0027-919.
11: Театр «Колесо» представляет «Мужские тайны» под грифом 18+. Комедия «Корпоратив» или «О чем говорят мужчины». 26 августа ДК «Тольятти». 17 сентября ДК «Тольятти Азот». 18 сентября КЦ «Автоград». Билеты на сайте театра «Колесо». Берите подруг. Встряхните вечер.
12: МАУ городского округа Тольятти. Драматический театр «Колесо» имени Глеба Борисовича Дроздова. Адрес: город Тольятти, улица Ленинградская, 31. ОГРН 102-630-199-0330.
13: Телефон рекламной службы. 510-210.
14: Радио «Омега».

0: Реклама. Выставка «Бархатный сезон» в Олимпе. Одежда, лен, трикотаж, обувь, сумки, косметика, товары для дома. Приморский, 49, УСК «Олимп» с 27 по 30 августа. 12+.
1: База строительных материалов на обводном шоссе 23А. Большой выбор металлопроката. Профнастил, сетка всех видов. Печи, баки, дымоходы, гвозди, саморезы, краски и герметики. Сантехника. Собственное производство доборных элементов кровли и вентиляционных систем. База строительных материалов на обводном шоссе 23А. Телефон 62-37-57. 62-37-57.
2: Я сисадмин на фирме Сетивью. Когда не сплю, конечно, устаю. Я как паук работаю один. А скоро в отпуск. И директор уже пьет волокордин.
3: Один сисадмин хорошо, а много дорого. То ли дело IT-компания ТИСО. Абонентское обслуживание офисной техники от 500 рублей в месяц. И чем ее больше, тем дешевле. Мгновенная реакция. Решаем вопросы через удаленный доступ. Ну и подъедем, если что. ТИСО. Горячая линия. 63-20-36.
4: Самое жаркое лето на мировые киноновинки в Море Синема не пропусти. Миньоны и монстры. Моана 2. Одиссея. Человек-паук. Совершенно новый день. Расписание и даты выходов релизов на сайте mori.film.
5: 16+. Море Синема, Тольятти. Город Тольятти. Автозаводское шоссе, дом 6. ОГРН 114-632-456-07.
6: Телефон рекламной службы. 510-210.
7: Радио Омега.

0: На радио Омега погода на завтра. В четверг, 20 августа, в Тольятти ожидается переменная облачность, местами дождь, ветер северо-западный 2,7 метров в секунду. Температура сегодняшней ночью плюс 19-21, завтра днем плюс 26-28. Сейчас в Тольятти плюс 29.
1: Радио Омега. Тольятти. 106,9 FM.

0: Энрике Иглесиас на радио Омега. Меньше слов, больше музыки. Продолжение часа на 106.9 FM. Тройка песен из золотой коллекции радио Омега. В этом отрезке проект Rio Shine On, Warren G, а также баллада группы Queen I Want to Break Free.
1: Реклама. Нужна сантехника? Вам в Баумаркет. Весь август сантехника бренда Акведуто со скидкой 20%. Коммунальная 36 и Мира 62. Баумаркет. Ваш помощник в ремонте. Подробности акции в магазине. 26-й год.
2: Что, выпускник, от обилия учебных заведений голова кругом? Хватит суетиться, пора учиться. Колледж управления и экономики ждет тебя. Интересная студенческая жизнь, практика в ведущих учреждениях города, востребованность на рынке труда, специальности, пожарная безопасность, правоохранительная деятельность, логистика, поварское и кондитерское дело, техника и искусство фотографии, актерское искусство и многое другое. Приемная комиссия, Курчатова, 16, телефон 36 18 18.
3: Кино с детьми? Выгодно. Не знаете, как провести время с ребенком и подарить ему яркие впечатления? Приходите в кино. В кинотеатре «Фактор кино» выгодное предложение. Детский билет всего за 250 рублей. Дзержинского, 21, ТРК «Капитал», 4 этаж. Подробнее об акции смотрите на сайте www.factor-kino.ru. Возрастное ограничение 6+.
4: Мой дом, моя сила. В нем будет уют. Комод и диван его создают. Шкафы, текстиль, кресла и бра. В планете уюта все это нашла. Планета уюта. Транспортная 7.
5: Специалисты Чебоксарской клиники «Микрохирургия глаза» проводят консультации в Тольятти с 25 по 27 августа по адресу Карла Маркса, 86, Центр зрения. Запись по телефону 77-77-63. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: Телефон рекламной службы 510-210.

0: 5-5-5-5-5-5.
1: Одна пицца хорошо, две здорово, а три еще и выгодно. Комбо из трех пицц в Додо. Для друзей, семьи и просто приятных моментов вместе. Выбирайте, как вам вкусно.
2: Додо. Тольятти, ОГРН 115-631-304-46-23. Самара, Алексей Толстого, 122-27.
3: Хочется тепла? У нас жара не заканчивается. Сити Лига. При покупке костюма – костюм в подарок. При покупке рубашки – рубашка в подарок. ТД Ленинский. Первый этаж. ТЦ Миндаль. Второй этаж. Акция действует на день выхода рекламы. Количество товара и подарков ограничено.
4: Сколько тебе лет?
5: Три.
4: А сколько будет? Один плюс один?
5: Три.
4: Что три?
6: Гортензий будет три. При покупке двух.
7: Весь август в питомнике Ёлы-Палы при покупке двух гортензий третья в подарок.
4: Ёлы-Палы. Вот это арифметика.
7: Ёлы-Палы. Фермерская 14А.
8: Телефон рекламной службы. 510-210.
9: Радио Омега.
8: Инструментальная музыка. На радио Омега.

0: 99 FM. В Тольятти 17 часов. На радио Омега о погоде на завтра. Спонсор прогноза ООО «Торговый дом Миндаль». Выгодные скидки акции каждый день. Ищите специальные ценники. Миндаль. Делаем жизнь вкуснее. 20 августа в четверг в Тольятти ожидается переменная облачность. Местами дождь, ветер северо-западный 2,7 метров в секунду. Температура сегодня ночью плюс 19-21, завтра днем плюс 26-28. Сейчас в Тольятти 29 градусов.
1: Реклама. Запечь в фольге с лимоном или обжарить на углях с травками. Форель – это всегда кулинарный шедевр на летнем столе. Свежемороженая форель – всего 699,99 за килограмм. Миндаль. Делаем лето вкуснее.
2: Радио «Омега». Тольятти. 106,9 FM.

0: на 106.9 FM.
1: Спонсор рубрики «Летний хит» на радио «Омега» ООО «Арена Авто».
2: Реклама. Тольятти. Время пришло. Официальный дилер «Чанган» «Арена Авто» объявляет тотальный захват выгоды. Стильный и технологичный кроссовер «Чанган Юни С» с преимуществом до 700 тысяч рублей. Кредит, трейд-ин и прямая скидка суммируются только сейчас. Успей в «Арена Авто» на Южном шоссе 32. Звони 270-300-270-300. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Кредит предоставляет по Совкомбанк. Подробности на сайте arenaauto.chang'anauto.ru. Акция до 31 августа 2026 года. We were

0: Майли Сайрус на радио Омега. Всегда хорошая музыка в вашей компании. Дмитрий Рожков, приветствую. Желаю вам отличного вечера. Дальше на 106.9 FM тройка хороших песен. Группу Nautilus Pompilius услышим уже через минуту на радио Омега.
1: Реклама. Выставка «Бархатный сезон» в Олимпе. Одежда, лен, трикотаж, обувь, сумки, косметика, товары для дома. Приморский, 49, ОСК «Олимп» с 27 по 30 августа, 12+.
2: Medical On Group Тольятти. Инновационные методики лечения и точная диагностика на передовом оборудовании. УЗИ, эндокринолог, дерматолог, проктолог, гинеколог и уролог. Все высококлассные специалисты в одном центре. Скажите кодовое слово «Омега» и получите скидку 10%. Ждем вас. Татищева, 25А. Телефон 50-20-20. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Самое жаркое лето на мировые киноновинки в Море Синема. Не пропусти. Миньоны и монстры. Моана 2. Одиссея. Человек-паук. Совершенно новый день. Расписание и даты выходов релизов на сайте mori.film.
4: 16+. Море Синема Тольятти. Город Тольятти. Автозаводское шоссе, дом 6. ОГРН 114-632-456-07.
5: Телефон рекламной службы. 510-210.

0: Реклама. Нужен бетон. Раствор. Завод «Бетон Гранит» принимает заявки ежедневно. Доставка с 7 утра. Когда нужен прочный бетон, звоните 625-440. «Бетон Гранит». Один звонок, и бетон у вас. ООО «Бетон Гранит». Город Тольятти. УГРН 1166-313-143-611.
1: Милюков поможет избавиться от долгов. Милюков поможет избавиться от долгов. Помощь в процедурах банкротств граждан. Телефон в Тольятти 71-24-44.
2: Адвокат Милюков Андрей Анатольевич. Оказание квалифицированной юридической помощи в процедурах банкротства граждан. Регистрационный номер 63/2507. Адвокатский кабинет 1038.
3: В гипермаркете «Маяк» рыбный четверг и рыбная пятница. Камбала палтусовидная замороженная 224,50 за килограмм. Гипермаркет «Маяк». Новозаводская 53, автозаводское шоссе 8.

0: Можно позвать на помощь коллег. Можно подключить искусственный интеллект. Но разгадать невероятный вопрос получится только у проницательного человека с быстрой реакцией. Возможно, это именно вы.
1: А еще надо вовремя проснуться.
0: Утром по будням играйте в «Невероятный вопрос» на радио «Омега».
2: Для слушателей старше 12 лет.

0: На радио Омега погода на завтра. Спонсор прогноза ООО МДС. Мебельный дом на 40 лет Победы 14. В четверг, 20 августа, в Тольятти переменная облачность ожидается. Местами дождь, ветер северо-западный 2,7 метров в секунду. Температура нынешней ночью плюс 19-21, завтра днем до 26-28 градусов. Сейчас в Тольятти плюс 29.
1: Реклама. Инспектор Иванов, гражданин, вы куда несетесь? Вы видите, какой знак висит?
2: Конечно, вижу знак «Стоп-цены», поэтому и тороплюсь в мебельный дом.
3: Качественная мебель на любой вкус ждет вас в мебельном доме на 40 лет Победы, 14.
4: Радио «Омега». Тольятти. 106,9 FM.

0: Омега. Вся палитра любимых мелодий на одной волне.
1: 106.9 FM. Радио Омега.

0: Эния, Радио Омега, музыка, которую мы любим. Впереди на 106.9 FM подборка песен, проверенных временем из золотой коллекции Радио Омега. Услышим в этом отрезке Pink, еще раньше баллада Джо Кокера «My Father's Son» и группа Berlin «Take My Breath Away».
1: Реклама.

0: 5-5-5-5-5-5.
1: Одна пицца хорошо, две здорово, а три еще и выгодно. Комбо из трех пицц в Додо. Для друзей, семьи и просто приятных моментов вместе. Выбирайте, как вам вкусно.
2: Додо. Вот Тольятти. ОГРН 115-631-304-46-23. Самара, Алексей Толстого, 122-27.
3: Телефон рекламной службы. 510-210.
4: Радио Омега.

0: Спонсор золотой коллекции на радио «Омега» ООО «Специализированный застройщик Стройинвестиции». Премиум-резиденция «Парус». Телефон продаж 743-39.
1: Реклама. Такси, я в отпуск.
2: Поездка займет 10 минут.
1: Уже приехали?
2: Вы прибыли по адресу улица Спортивная, премиум-резиденция «Парус». Здесь каждый день как отпуск.
3: «Парус». Резиденция на берегу Волги с выходом на новую набережную. Живите так, как другие отдыхают.
4: Застройщик ООО «СЗ Стройинвестиции». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.

0: Реклама. Нужна сантехника? Вам в Баумаркет. Весь август сантехника бренда Акведуто со скидкой 20%. Коммунальная 36 и Мира 62. Баумаркет. Ваш помощник в ремонте. Подробности акции в магазине. 26 год.
1: Кино с детьми? Выгодно? Не знаете, как провести время с ребенком и подарить ему яркие впечатления? Приходите в кино. В кинотеатре «Фактор кино» выгодное предложение. Детский билет всего за 250 рублей. Дзержинского, 21, ТРК «Капитал», 4 этаж. Подробнее об акции смотрите на сайте www.factor-kino.ru. Возрастное ограничение 6+.
2: 20 сентября состоятся выборы депутатов Государственной Думы Российской Федерации и Самарской губернской думы. Голосование будет проходить 18, 19 и 20 сентября. Время работы избирательных участков с 8 утра до 8 вечера.
3: Телефон рекламной службы 510-210.
4: Радио Омега.
3: Музыка, понятная без слов. На радио «Омега».

0: 106.9 FM. В Тольятти 18 часов.
1: На радио «Омега» о погоде на завтра. Спонсор прогноза ООО «Медикал Он Групп» Тольятти. Медицинский центр. Бульвар Татищева, 25А. Телефон 50-20-20. 20 августа в четверг в Тольятти ожидается переменная облачность. Местами дождь, ветер северо-западный 2,7 метров в секунду. Температура сегодня ночью плюс 19-21, завтра днем плюс 26-28. Сейчас в Тольятти 28 градусов.
2: Реклама. Medical On Group Тольятти. Инновационные методики лечения и точная диагностика на передовом оборудовании. УЗИ, эндокринолог, дерматолог, проктолог, гинеколог и уролог. Все высококлассные специалисты в одном центре. Скажите кодовое слово «Омега» и получите скидку 10%. Ждем вас. Татищева, 25А. Телефон 50-20-20. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Радио «Омега». Тольятти. 106.9 FM.

0: Группа «Танцы минус» на радио «Омега», там, где музыка прежде всего, дальше на 106.9 FM. 10 минут музыки нон-стоп. Миллион Фармер на подходе с суперновинкой «Сета Келятур». С вами Дмитрий Рожков. Добрый вечер.
1: Реклама.

0: 55555555.
1: 4 этажа выгодного шопинга – это Омега. На цокольном – мебель, на первом – продукты, на втором – техника, на третьем – одежда и обувь. Дзержинского, 38А.
2: Хочу клубнику.
3: Хочу арбуз.
4: Освежит ваш день легко бренд «Тольятти молоко». Спрашивайте в магазинах города напиток «Энерджи» «Арбуз клубника».
5: Здоровым быть легко с «Тольятти молоко».
6: Во всех супермаркетах «Миндаль» огромная порция шоколадного удовольствия. Мороженое «Гигант» от «Сампо». 120 граммов. Всего за 49 рублей 99 копеек. «Миндаль». Делаем лето вкуснее.
7: Театр «Колесо» представляет «Мужские тайны» под грифом 18+. Комедия «Корпоратив» или «О чем говорят мужчины». 26 августа ДК «Тольятти». 17 сентября ДК «Тольятти Азот». 18 сентября КЦ «Автоград». Билеты на сайте театра «Колесо». Берите подруг. Встряхните вечер.
8: МАУ городского округа «Тольятти». Драматический театр «Колесо» имени Глеба Борисовича Дроздова. Адрес: город Тольятти. Улица Ленинградская, 31. ОГРН 102-630-199-0330.
9: Телефон рекламной службы 510-210.
1: Радио «Омега».

0: Реклама. Нужна сантехника? Вам в Баумаркет. Весь август сантехника бренда Акведуто со скидкой 20%. Коммунальная 36 и Мира 62. Баумаркет. Ваш помощник в ремонте. Подробности акции в магазине. 26-й год.
1: Скидки в салоне итальянских тканей Альков на летний ассортимент. Благородный лен, струящаяся вискоза, дышащий хлопок с эксклюзивными расцветками и авторскими принтами теперь выгоднее на 20%. Профессиональные консультации по подбору и расчету тканей. Приходите за вдохновением и идеальным материалом для ваших летних проектов. Ждем вас на Тополиной 25А, второй этаж. Телефон 8-937-235-17-00. Акция действует до конца месяца.
2: Самое жаркое лето на мировые киноновинки в Море Синема не пропусти. Миньоны и монстры. Моана 2. Одиссея. Человек-паук. Совершенно новый день. Расписание и даты выходов релизов на сайте mori.fil.
3: 16+. Море Синема, Тольятти. Город Тольятти. Автозаводская, шоссе, дом 6. ОГРН 114-632-456-07.
4: Специалисты Чебоксарской клиники «Микрохирургия глаза» проводят консультации в Тольятти с 25 по 27 августа по адресу Карла Маркса, 86, Центр зрения. Запись по телефону 77-77-63. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Телефон рекламной службы 510-210.
6: Радио «Омега».

0: Омега. Вся палитра любимых мелодий на одной волне.
1: 106.9 FM. Радио Омега.

0: для слушателей старше 12 лет.
1: Горячая десятка Анны Романовой.
2: Крик – культовый шедевр экспрессионизма, созданный норвежским художником Эдвардом Мунком. Считается, что эта картина повлияла на все современное искусство. Некоторые даже называют Крик Моной Лизой нашего времени. Сегодня Крик Мунка. Первое название картины «Отчаяние». Мунк шел с друзьями на закате и вдруг почувствовал усталость и смертельную тоску. Современные психиатры считают, что у него случилась паническая атака. «Крик» – тоже неточный перевод. В оригинале картина называется «Скрик», что по-норвежски означает «виск». На первой выставке «Крика» в Берлине название звучало как «Der Schrei der Natur» – «Вопль природы». Британский музей подтвердил, что человек на картине не издает «Крик», а наоборот закрывает уши, защищаясь от звука. На первой выставке «Крика» все же были реальные крики. Мунк прослушал около 20 женщин и мужчин, чтобы нанять человека, который будет стоять у картины и внезапно кричать в темноте. Выбрали малоизвестную оперную певицу. Место на картине реально – это смотровая площадка Экеберг в Осло, откуда открывается вид на город и фьорд. Пугающий красный цвет неба тоже мог быть реальным. Тогда в Европе ощущались последствия извержения вулкана Кракатау, после которого на территории площадью больше 800 тысяч квадратных километров выпал вулканический пепел. Уменьшение прозрачности атмосферы привело к интенсивным зорям, наблюдавшимся еще несколько лет после извержения. Крик вдохновлен перуанской мумией, которую Мунк увидел на Всемирной выставке в Париже. Существует ее фотография. Это мумия с прижатыми к туловищу коленками и открытым ртом. Крик существует в 4 версиях, и все они написаны не на холсте, а на негрунтованном картоне. Мунк часто экономил на материалах, но именно из-за дешевого картона крик в результате выглядит так драматично. Краска впиталась определенным образом. Главная версия крика, которая хранится в музее Мунка в Осло, практически исчезает. В работе Мунк использовал новый для того времени синтетический кадмиевый желтый пигмент, который оказался неудачным. Из-за дыхания посетителей и влажности краска окисляется, превращаясь в белый порошок. Так что картина медленно осыпается. Одна из версий крика находится в частной коллекции. Ее продали за астрономические почти 120 миллионов долларов. И что на первом месте? Считается, что Крик напрямую вдохновил создателей соответствующего смайлика Крик с руками у лица и огромными белыми глазами и культовой маски из фильма ужасов Крик.
1: Горячая десятка Анны Романовой.
3: Тольятти, 106.9 FM. Радио Омега.

0: по-русски размер на радио Омега. Меньше слов, больше музыки. Впереди на 106.9 FM золотая коллекция радио Омега с тройкой главных хитов прошедших десятилетий. Мы услышим Робби Уильямса, Road to Mandalay, Goodnight Moon от трио Chivalry и Modern Talking.
1: Всего несколько минут могут заинтриговать на целый день. Слушайте звезды утром и вечером. Астропрогноз Анны Романовой на 106.9 FM.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: Реклама. Нужен бетон. Раствор. Завод «Бетон-Гранит» принимает заявки ежедневно. Доставка 7 утра. Когда нужен прочный бетон, звоните 625-440. «Бетон-Гранит». Один звонок, и бетон у вас. ООО «Бетон-Гранит». Город Тольятти. УГРН 1166-313-143-611.
4: Милюков поможет избавиться от долгов. Милюков поможет избавиться от долгов. Помощь в процедурах банкротств граждан. Телефон в Тольятти 71-24-44.
5: Адвокат Милюков Андрей Анатольевич. Оказание квалифицированной юридической помощи в процедурах банкротства граждан. Регистрационный номер 63-2507. Адвокатский кабинет 1038.
6: База строительных материалов на Обводном шоссе 23А. Большой выбор металлопроката. Профнастил. Сетка всех видов. Печи, баки, дымоходы. Гвозди, саморезы. Краски и герметики. Сантехника. Собственное производство доборных элементов кровли и вентиляционных систем. База строительных материалов на Обводном шоссе 23А. Телефон 62-37-57. 62-37-57.
7: Лидер фармацевтической отрасли России, компания «Озонфарм», приглашает на работу химиков, инженера электроники, механика участка, санитарок, уборщиков, грузчиков. Официальное трудоустройство, бесплатная доставка и питание, внутреннее обучение и высокая заработная плата. Место работы – особая экономическая зона Тольятти. Подробности на сайте ozonfarm.ru и по телефону в Тольятти 66-97-97. Работа в «Озонфарм» – это стабильность и надежность на долгие годы.
8: Гостиная – это диваны и кресла. В кухне – столы и шкафы, всем известно. Кровати, матрасы, подушки для спальни. В «Планете уюта» найти все реально. «Планета уюта», транспортная 7.
9: Телефон рекламной службы 510-210.
10: Радио «Омега».

0: Спонсор золотой коллекции на радио Омега, ООО «Специализированный застройщик Стройинвестиции». Премиум резиденция «Парус». Телефон продаж 743-39.
1: Реклама. Такси, я в отпуск.
2: Поездка займет 10 минут.
1: Уже приехали?
2: Вы прибыли по адресу улица Спортивная, премиум резиденция «Парус». Здесь каждый день как отпуск.
3: «Парус». Резиденция на берегу Волги с выходом на новую набережную. Живите так, как другие отдыхают.
4: Застройщик ООО «СЗ Стройинвестиции». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.

0: Реклама. Нужна сантехника? Вам Баумаркет. Весь август сантехника бренда Акведуто со скидкой 20%. Коммунальная 36 и Мира 62. Баумаркет. Ваш помощник в ремонте. Подробности акции в магазине. 26-й год.
1: Хочется тепла? У нас жара не заканчивается. Сити Лига. При покупке костюма — костюм в подарок. При покупке рубашки — рубашка в подарок. ТД Ленинский. Первый этаж. ТЦ Миндаль. Второй этаж. Акция действует на день выхода рекламы. Количество товара и подарков ограничено.
2: Сколько тебе лет?
3: Три.
2: А сколько будет? Один плюс один?
3: Три.
2: Что три?
4: Гортензий будет три при покупке двух.
0: Весь август в питомнике «Ёлы-палы» при покупке двух гортензий третья в подарок.
2: «Ёлы-палы» – вот это арифметика.
3: Три.
0: «Ёлы-палы» – фермерская 14А.
5: Попадите в наши сети и будьте довольны. Монтаж локальных сетей, видеонаблюдение, обслуживание компьютеров юрлиц, IT-компания ТИСО.
6: Уже более 15 лет.
5: Профессионально решаем любые задачи в IT-сфере. ТИСО. Системные администраторы, с которыми вы подружитесь. Звоните прямо сейчас. 63 20 36.
7: Телефон рекламной службы. 510 210.
8: Радио Омега.
7: Инструментальная музыка на радио Омега.

0: 106.9 FM. В Тольятти 19 часов.
1: На радио «Омега» прогноз погоды на завтра, 20 августа, в четверг, в Тольятти. Переменная облачность ожидается, местами дождь, ветер северо-западный, 2,7 метров в секунду. Температура предстоящей ночью плюс 19-21, завтра днем 26-28 градусов.
2: Радио «Омега», Тольятти, 106.9 FM.

0: Летний хит на 106.9 FM.
1: Спонсор рубрики «Летний хит» на радио «Омега» ООО «Арена Авто».
2: Реклама.
3: Чанган в Тольятти представляет новый бренд премиальных гибридов «Дипал». Экономьте на бензине. «Дипал» заряжается дома. Внутри абсолютный бизнес-класс. Идеальная тишина. Выгода до 1 200 000 по господдержке и трейд-ин. Выбирайте свой «Дипал» в «Арена Авто Тольятти». Звоните.

0: Тольятти. 270-300. 270-300. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
1: Кредит предоставляет ПАО «Совкомбанк». Подробности на сайте arinaauto-changan-auto.ru. Акция до 31 августа этого года.

0: Bruno Mars на радио Омега. Всегда хорошая музыка. С вами Дмитрий Рожков. Приятнейшего вам вечера. В ближайшие 10 минут только музыка на 106.9 FM. В том числе услышим Эда Ширана, Perfect, и Юрий Антонов. Буквально через минуту на радио Омега.
1: Реклама. Нужен бетон. Раствор. Завод «Бетон Гранит» принимает заявки ежедневно. Доставка с 7 утра. Когда нужен прочный бетон, звоните 625-440. «Бетон Гранит». Один звонок, и бетон у вас. ООО «Бетон Гранит». Город Тольятти. УГРН 1166-313-143-611.
2: В магазинах «Пеликан» есть все, что вы любите. Только с 16 по 31 августа форель свежемороженая по суперцене 699-99. «Пеликан». Свой. Родной. Недорогой.
3: 20 сентября состоятся выборы депутатов Государственной Думы Российской Федерации и Самарской губернской думы. Голосование будет проходить 18, 19 и 20 сентября. Время работы избирательных участков с 8 утра до 8 вечера.
4: Телефон рекламной службы 510-210.
5: Радио «Омега».

Реклама. Нужна сантехника? Вам в Баумаркет. Весь август сантехника бренда Акведуто со скидкой 20%. Коммунальная 36 и Мира 62. Баумаркет. Ваш помощник в ремонте. Подробности акции в магазине. 26-й год.

0: Омега. Вся палитра любимых мелодий на одной волне.
1: 106.9 FM. Радио Омега.

0: Омега. Больше музыки, больше открытий, больше приятных воспоминаний.
1: Все на одной волне. Радио Омега.

0: Группа «Сплин» на радио «Омега», музыка, которую мы любим. Далее на 106.9 FM подборка лучших песен разных минувших десятилетий золотой коллекции радио «Омега». В этом отрезке «Madonna», «Jump», «Return to Innocence» от «Enigma» и группа «Silent Circle».
1: Реклама. Милюков поможет избавиться от долгов. Милюков поможет избавиться от долгов. Помощь в процедурах банкротств граждан. Телефон в Тольятти 71-24-44.
2: Адвокат Милюков Андрей Анатольевич. Оказание квалифицированной юридической помощи в процедурах банкротства граждан. Регистрационный номер 63-2507. Адвокатский кабинет 1038.
3: В кино с детьми выгодно. Не знаете, как провести время с ребенком и подарить ему яркие впечатления? Приходите в кино. В кинотеатре «Фактор кино» выгодное предложение. Детский билет всего за 250 рублей. Дзержинского, 21, ТРК «Капитал», 4 этаж. Подробнее об акции смотрите на сайте www.factor-kino.ru. Возрастное ограничение 6+.
4: 4 этажа выгодного шопинга – это «Омега». На цокольном – мебель, на первом – продукты, на втором – техника, на третьем – одежда и обувь. Дзержинского, 38А.
5: Телефон рекламной службы 510-210.
6: Радио «Омега».

0: Спонсор золотой коллекции на радио Омега, ООО «Специализированный застройщик Стройинвестиции». Премиум резиденция «Парус». Телефон продаж 743-39.
1: Реклама. Такси, я в отпуск.
2: Поездка займет 10 минут.
1: Уже приехали?
2: Вы прибыли по адресу улица Спортивная, премиум резиденция «Парус». Здесь каждый день как отпуск.
3: «Парус». Резиденция на берегу Волги с выходом на новую набережную. Живите так, как другие отдыхают.
4: Застройщик ООО «СЗ Стройинвестиции». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.

0: Реклама. Нужна сантехника? Вам в Баумаркет. Весь август сантехника бренда Акведуто со скидкой 20%. Коммунальная 36 и Мира 62. Баумаркет. Ваш помощник в ремонте. Подробности акции в магазине. 26-й год.
1: Телефон рекламной службы.

0: 106,9 FM. В Тольятти 20 часов. На радио Омега прогноз погоды на завтра, 20 августа, в четверг, в Тольятти. Переменная облачность ожидается, местами дождь, ветер северо-западный, 2,7 метров в секунду. Температура предстоящей ночью плюс 19-21, завтра днем 26-28 градусов.
1: Радио Омега. Тольятти. 106,9 FM.

0: для слушателей старше 12 лет.
1: Минута драйва.
2: В Шанхае, Гонконге, Буэнос-Айресе, Мельбурне, Берлине и Париже на стенах домов появились огромные граффити с изображением нового смарта номер 2. Таким необычным способом создатели решили рассекретить внешность будущей серийной машины. Эта трехдверная кроха станет преемником знаменитого сити-кара Fortwo, который закончили выпускать в 2023 году. Полноценная премьера новинки состоится в октябре на автосалоне в Париже. У автомобильщика будут классические для сити-кара пропорции. Трехдверный кузов, короткий покатый капот и расширенные колесные арки. Длина 2 метра 75 сантиметров, ширина 1 метр 67, высота 1 метр 56. Инженеры сохранили феноменальную маневренность. Радиус разворота меньше 7 метров. Развернуться во дворе можно в один прием. Внутри водителя и пассажира ждет уютный общий диван и футуристичные круглые дефлекторы обдува, похожие на турбины самолета. Батареи хватит примерно на 300 километров пути, а зарядить ее до 80% можно всего за 20 минут. Как раз время для чашки кофе. Подходящий гаджет для мегаполиса.
3: Реклама. Милюков поможет избавиться от долгов. Милюков поможет избавиться от долгов. Помощь в процедурах банкротств граждан. Телефон в Тольятти 71-24-44.
4: Адвокат Милюков Андрей Анатольевич. Оказание квалифицированной юридической помощи в процедурах банкротства граждан. Регистрационный номер 63-2507. Адвокатский кабинет 1038.
5: Лидер фармацевтической отрасли России, компания «Озонфарм», приглашает на работу химиков, инженера электроники, механика участка, санитарок, уборщиков, грузчиков. Официальное трудоустройство, бесплатная доставка и питание, внутреннее обучение и высокая заработная плата. Место работы – особая экономическая зона Тольятти. Подробности на сайте ozonfarm.ru и по телефону в Тольятти 66 97 97. Работа в «Озонфарм» – это стабильность и надежность на долгие годы.
6: Мамы, папы, скоро в школу!
7: С 1 августа большой школьный базар. Одежда, ранцы и все необходимое для вашего школьника. Готовимся к 1 сентября вместе с автозаводским рынком. Улица Революционная, 1.
8: Театр «Колесо» представляет «Мужские тайны» под грифом 18+. Комедия «Корпоратив» или «О чем говорят мужчины». 26 августа ДК «Тольятти». 17 сентября ДК «Тольятти Азот». 18 сентября КЦ «Автоград». Билеты на сайте театра «Колесо». Берите подруг. Встряхните вечер.
9: МАУ городского округа Тольятти. Драматический театр «Колесо» имени Глеба Борисовича Дроздова. Адрес: город Тольятти, улица Ленинградская, 31. ОГРН 102-630-199-0330.
10: Телефон рекламной службы 510-210.
11: Радио «Омега».
12: Вышел из комы ночью, там, где храм на крови без крова, капельницы в клочья, жить начинаю снова. Разлетелась вода снегом, белой ватой жую мясо, волчьим вещим живу бегом, небо красное будет ясно.

забытым словом на заваленке с домом дедом. Парюсь в бане, чтоб свежим новым для охотника стать.

0: Реклама. Нужен бетон. Раствор. Завод «Бетон-Гранит». Принимает заявки ежедневно. Доставка 7 утра. Когда нужен прочный бетон, звоните 625-440. «Бетон-Гранит». Один звонок, и бетон у вас. ООО «Бетон-Гранит». Город Тольятти. УГРН 1166-313-143-611.
1: Что, выпускник, от обилия учебных заведений голова кругом? Хватит суетиться. Пора учиться. Колледж управления и экономики ждет тебя. Интересная студенческая жизнь. Практика в ведущих учреждениях города. Востребованность на рынке труда. Специальности: пожарная безопасность, правоохранительная деятельность, логистика, поварское и кондитерское дело, техника и искусство фотографии, актерское искусство и многое другое. Приемная комиссия: Курчатова, 16. Телефон 36 18 18.
2: Четыре этажа выгодного шопинга – это Омега. На цокольном – мебель, на первом – продукты, на втором – техника, на третьем – одежда и обувь. Дзержинского, 38А.
3: Кефир, огурец, зелень. Вот и весь рецепт. Для окрошки идеально. Для утра после – гениально. Попробуйте новинку.
4: Здоровым быть легко, с Тольятти молоко.
5: Инспектор Иванов, гражданин, вы куда несетесь? Вы видите, какой знак висит?
6: Конечно, вижу знак «Стоп-цены», поэтому и тороплюсь в мебельный дом.
7: Качественная мебель на любой вкус ждет вас в мебельном доме на 40 лет Победы, 14.
8: Телефон рекламной службы 510-210.
9: Радио «Омега».

0: для слушателей старше 12 лет.
1: Астрологический прогноз.
2: Добрый вечер, с вами Анна Романова, это гороскоп на завтра. Лен, не торопите события, вы заметите, когда что-то начнет меняться, и сможете в это встроиться. Тельцы, постарайтесь ни с кем не ругаться, справиться с последствиями скандала будет сложно. Близнецы, день болтовни и пустых обещаний, работа может застопориться или вообще быть отменена. Раки, будьте осторожны. Глупая ошибка или недосмотр могут привести к долговременным последствиям. Львы, хороший день для решения болезненных вопросов в личных отношениях. Вы сможете договориться спокойно и рационально. Девы, будет сделано не все из того, что вы планировали, но предварительные результаты вас порадуют. Весы, возможно, непредвиденные расходы. Разумнее будет посоветоваться с близкими до того, как деньги будут потрачены. Скорпионы, никому ничего не обещайте. У вас едва хватит времени на то, чтобы сделать свои собственные дела. Стрельцы, удачными будут любые поездки и переговоры. Вы получите то, на что рассчитывали. Козероги, день пройдет не так, как было запланировано, но вам понравятся результаты. Водолеи. День небольшой передышки перед новыми свершениями. Не берите дополнительные работы или новых обязательств. Рыбы. Дела не пойдут и не пытайтесь это исправлять. Скорее всего, это приведет к каким-нибудь банальным ошибкам.
0: Спасибо, что выбрали 106.9 FM. 106.9 FM.

0: Реклама. База строительных материалов на обводном шоссе 23А. Большой выбор металлопроката. Профнастил, сетка всех видов, печи, баки, дымоходы, гвозди, саморезы, краски и герметики, сантехника. Собственное производство наборных элементов кровли и вентиляционных систем. База строительных материалов на обводном шоссе 23А. Телефон 62 37 57. 62 37 57.
1: Кино с детьми? Выгодно. Не знаете, как провести время с ребенком и подарить ему яркие впечатления? Приходите в кино. В кинотеатре «Фактор кино» выгодное предложение. Детский билет всего за 250 рублей. Дзержинского, 21, ТРК «Капитал», 4 этаж. Подробнее об акции смотрите на сайте www.factor-kino.ru. Возрастное ограничение 6+.
2: Хочется тепла? У нас жара не заканчивается. Сити Лига. При покупке костюма – костюм в подарок. При покупке рубашки – рубашка в подарок. ТК «Алтын». Первый этаж. ТРЦ «Аэрохолл». Второй этаж. Акция действует на день выхода рекламы. Количество товара и подарков ограничено.
3: Во всех супермаркетах «Миндаль». Изысканный сыр с голубой плесенью «Блю Кремассо» от «Шонфилд». Настоящий премиальный вкус по суперцене. 99 рублей 99 копеек за 100 граммов. «Миндаль». Делаем жизнь вкуснее.

0: Реклама. Нужна сантехника? Вам в Баумаркет. Весь август сантехника бренда Акведуто со скидкой 20%. Коммунальная 36 и Мира 62. Баумаркет. Ваш помощник в ремонте. Подробности акции в магазине. 26-й год.
1: Тольятти. Время пришло. Официальный дилер Чанган Арена Авто объявляет тотальный захват выгоды. Стильный и технологичный кроссовер Чанган Юни С с преимуществом до 700 тысяч рублей. Кредит, трейд-ин и прямая скидка суммируются только сейчас. Успей в Арена Авто на Южном шоссе 32. Звони 270-300. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
2: Кредит предоставляет Баусовкомбанк. Подробности на сайте arenaauto.ru. Акция до 31 августа 2026 года.
3: Сколько тебе лет?
4: Три.
3: А сколько будет? Один плюс один.
4: Три.
3: Что три?
5: Гортензий будет три при покупке двух.
6: Весь август в питомнике Ёлы-Палы при покупке двух гортензий третья в подарок.
3: Ёлы-Палы. Вот это арифметика.
4: Три.
6: Ёлы-Палы. Фермерская 14А.
7: Если любишь ты уют, стулья, кресла вас зовут. Ты в Планету приезжай, все, что хочешь, выбирай. Планета уюта. У нас вы найдете все. Улица Транспортная, 7.
8: Телефон рекламной службы 510-210.
9: Радио Омега.
8: Инструментальная музыка на Радио Омега.

0: 96.9 FM. В Тольятти 21 час.
1: На радио «Омега» погода на завтра, в четверг, 20 августа, в Тольятти ожидается переменная облачность, местами дождь, ветер северо-западный, 2,7 метров в секунду. Температура сегодняшней ночью плюс 19-21, завтра днем плюс 26-28.
2: СМИ радио «Омега» зарегистрировано управлением Роскомнадзора по Самарской области. Регистрационный номер серии L номер 263-00-936 от 23 мая 2018 года.
3: Для слушателей старше 12 лет.
4: Радио «Омега». Тольятти. 106.9 FM.

0: больше музыки. Радио Омега.
1: Утекай, в подворотне нас ждет маньяк, хочет нас посадить на крючок.

0: Реклама. Нужен бетон. Раствор. Завод «Бетон-Гранит». Принимает заявки ежедневно. Доставка с 7 утра. Когда нужен прочный бетон, звоните 625-440. «Бетон-Гранит». Один звонок, и бетон у вас. ООО «Бетон-Гранит». Город Тольятти. УГРН 1166-313-143-611.
1: 20 сентября состоятся выборы депутатов Государственной Думы Российской Федерации и Самарской губернской думы. Голосование будет проходить 18, 19 и 20 сентября. Время работы избирательных участков с 8 утра до 8 вечера.
2: Телефон рекламной службы 510-210.
3: Радио Омега.

0: Омега. Больше музыки, больше открытий, больше приятных воспоминаний.
1: Все на одной волне. Радио Омега.

0: Милюков поможет избавиться от долгов. Милюков поможет избавиться от долгов. Помощь в процедурах банкротств граждан. Телефон в Тольятти 71-24-44.
1: Адвокат Милюков Андрей Анатольевич. Оказание квалифицированной юридической помощи в процедурах банкротства граждан. Регистрационный номер 63-2507. Адвокатский кабинет 10-38.
2: Телефон рекламной службы 510-210.
3: Радио Омега.

0: для слушателей старше 12 лет.
1: Астрологический прогноз.
2: Добрый вечер, с вами Анна Романова, это гороскоп на завтра. Лен, не торопите события, вы заметите, когда что-то начнет меняться, и сможете в это встроиться. Тельцы, постарайтесь ни с кем не ругаться, справиться с последствиями скандала будет сложно. Близнецы, день болтовни и пустых обещаний, работа может застопориться или вообще быть отменена. Раки, будьте осторожны. Глупая ошибка или недосмотр могут привести к долговременным последствиям. Львы, хороший день для решения болезненных вопросов в личных отношениях. Вы сможете договориться спокойно и рационально. Девы, будет сделано не все из того, что вы планировали, но предварительные результаты вас порадуют. Весы, возможны непредвиденные расходы. Разумнее будет посоветоваться с близкими до того, как деньги будут потрачены. Скорпионы, никому ничего не обещайте. У вас едва хватит времени на то, чтобы сделать свои собственные дела. Стрельцы, удачными будут любые поездки и переговоры. Вы получите то, на что рассчитывали. Козероги, день пройдет не так, как было запланировано, но вам понравятся результаты. Водолеи, день небольшой передышки перед новыми свершениями. Не берите дополнительные работы или новых обязательств. Рыбы, дела не пойдут и не пытайтесь это исправлять. Скорее всего, это приведет к каким-нибудь банальным ошибкам.
0: Радио Омега. Тольятти. 106,9 FM.

0: Снимите стресс под романтический вечер на радио «Омега».
1: Расслабляет. Все проблемы забываются.
0: Романтический вечер на радио «Омега».

0: 96.9 FM. В Тольятти 23 часа.
1: На радио «Омега» погода на завтра, в четверг, 20 августа, в Тольятти ожидается переменная облачность.

0: Романтический вечер. 106,9 FM. Радио Омега.
1: Проходит время, гаснут лампы, стираются мили. Ему твердят, будь проще. Что ж, наверное, проще бы было не жить стремлением взглянуть на мир с экранов билбордов. И он завязывал, честно, на шнурок Пикфордов. Ей снится дочка в детском кресле в салоне авто, пока вагон метро сливает всех в общий поток. Чтобы достать до звезд, не нужно загранпаспорт.

0: 96.9 FM. В Тольятти полночь.
1: СМИ Радио Омега. Зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Самарской области. Регистрационный номер серии L номер 263-00-936 от 23 мая 2018 года.
2: Для слушателей старше 12 лет.

0: Mon amour.
1: Тольятти, 106,9 FM. Радио Омега.

0: Омега. Больше музыки, больше открытий, больше приятных воспоминаний.
1: Все на одной волне. Радио Омега.

Омега. Золотые хиты вне времени. Все на одной волне. 106.9 FM. Радио Омега. Don't

0: Омега. Вся палитра любимых мелодий на одной волне.
1: 106.9 FM. Радио Омега.

0: 106,9 FM. В Тольятти 3 часа.
1: СМИ «Радио Омега» зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Самарской области. Регистрационный номер серии L номер 263-00-936 от 23 мая 2018 года.
2: Для слушателей старше 12 лет.

0: Если нравится музыка «Радио Омега», добавьте нас в избранное и будем вместе.
1: «Радио Омега».

0: 106,9 FM. В Тольятти 4 часа.
1: СМИ Радио Омега. Зарегистрировано управлением Роскомнадзора по Самарской области. Регистрационный номер серии L номер 263-00-936 от 23 мая 2018 года.
2: Для слушателей старше 12 лет.